Радио Мир. Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.

Жизнь кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

0: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный плюс 22. В Казани ясный плюс 21. В Ульяновске малооблачный плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Сокращение штата в российских компаниях из-за внедрения искусственного интеллекта возможно, но будет происходить постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили в Роскачестве. По мнению экспертов, бизнес уже активнее использует нейросети для оптимизации управленческих структур. Однако речь идет о точечной трансформации, сокращении дублирующих функций и перераспределении задач. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл и телеком. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе России. Он будет актуальным с 9 утра до 6 вечера 7 мая. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Максимальный размер пенсии блогеров превысит 43 тысячи рублей. Это произойдет при условии, если они будут уплачивать страховые взносы 25 лет. Об этом проинформировал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Отдельные блогеры имеют статус совместителей, и их пенсионный стаж формируется на основной работе по найму. В то же время большинство представителей данной профессии работают как самозанятые или ИП. 25% опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще четверть респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом или уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Только 7% опрошенных рассказали, что когда отключают интернет, они идут гулять. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

раз, а он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи. Ты в себя, влюбляться не просил. И остывший кофе вновь напомнит тебе про него. Себе ты обещала, будешь сильной. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку. И дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

сколько дней нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой. А помнишь? Вечерами летними, поздними

Мир. Музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания.

года. Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный, плюс 22. В Казани ясный, плюс 21. В Ульяновске малооблачный, плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный, плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный, плюс 20. В Москве малооблачно, плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Бьется сердце, скорость набирает килл.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей, из них 7 тысяч за последнюю неделю. Наиболее высокая активность насекомых отмечена в Московской области, Республике Алтай. Как пишут «Известия», с начала года у россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Среди них боррелиоз, тиф и энцефалит. Опрошенные изданием эксперты рассказали, что традиционно пик активности клещей приходится на конец апреля, начало мая. Электронные билеты на электрички к 2035 году будут продаваться по всей России, сообщил Кабинет министров. Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении до 2035 года. Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Растет спрос и на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще. Товары для бани и сауны в 4 раза. Дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. В столице Южной Кореи в буддийском храме появился гуманоидный робот-монах. На переднем дворе перед главным залом храма прошла традиционная церемония принятия обетов. Буддийский ритуал, схожий с христианским крещением, во время него послушник обещает соблюдать религиозные заповеди. Главным участником церемонии был робот. После посвящения в буддизм 130-сантиметровому дроиду дали буддийское имя Габи, что переводится как «сострадание». Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

из шумного города, спящего в утренних пробках. Мы снова уедем туда, где ласкает прибой.

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Кыргызстане переходят на подземную добычу руды. В Казахстане создадут свое национальное рейтинговое агентство. А также новости из Беларуси и Таджикистана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Экологическая обстановка на самом крупном месторождении золота в Кыргызстане меняется в лучшую сторону. Это связано с постепенным переходом добычи руды на подземный. На территории рудника также фиксируется рост популяции краснокнижных животных. Каких именно, расскажет Асель Усенова.
2: Рудник соседствует с Арыча-Тарташским заповедником, поэтому краснокнижные архары здесь частые гости. За последние 5 лет популяция парнокопытных выросла почти в 2,5 раза. Гул огромных самосвалов их не пугает. Животные чувствуют себя в полной безопасности и даже подпускают к себе людей, говорит эколог Гулира Талайбекова.
3: Выпал снег в мае, очень такой громоздкий, и тогда архары, вот именно детеныши, они не выживали. Им было очень трудно, и наши инженера, получается, их отвезли в такое укромное местечко, им давали молоко, кормили как могли.
2: Лебеди-кликуны из Красной книги тоже нашли убежище в промышленной зоне Комтора. Индикаторы чистоты перед зимовкой делают остановку на местных водоемах. Но редкая здесь не только фауна. Сотрудники предприятия застали цветение снежного лотоса. В республике это растение под угрозой исчезновения. Прогресс в экологии напрямую связывают с новым подходом к добыче золота. Второй год на Комторе развивают подземный рудник, рассказывает главный инженер Павел Заичкин.
4: Через несколько лет по этим выработкам будет ежегодно выдаваться порядка 500 тысяч тонн руды. При этом на поверхности это никак не отразится.
2: Предприятие находится на рубеже 4000 метров над уровнем моря. Для сравнения, на такой же высоте альпинисты ставят штурмовые лагеря при восхождении на Эльбрус или Монблан. А в этом месте находится главная сокровищница Кыргызстана. Воздух там разряженный, дышится тяжело, а одышка в норме вещей. При этом работа на предприятии не останавливается ни на день. Но сейчас главная задача экспертов – решить накопившиеся проблемы. За время открытой добычи на руднике образовался карьер глубиной почти в километр. Эту промышленную яму видно даже из космоса. А вот лежалые хвосты, так называют отходы золотоизвлекающей фабрики, предприятие планирует перерабатывать. В них тоже содержится золото. И по оценкам экспертов, можно дополнительно извлечь 120 тонн драгоценного металла. Правда, на это уйдет лет 16.
0: Казахстан.
1: В Казахстане создадут свое национальное рейтинговое агентство. Это значит, что теперь республика сможет самостоятельно оценивать компании и различные банки. Новый механизм изучил Кирилл Потемкин.
5: Когда оценка надежности становится прозрачной, инвесторы увереннее принимают решения и чаще вкладывают средства. К тому же получать данные о бизнес-проектах теперь они будут с учетом местной специфики и реальной ситуации на рынке страны. Платить за составление рейтингов будут сами компании, которые их заказывают. От нового агентства можно будет получить оценку кредитной надежности, экологичности, социальной ответственности и качества управления бизнесом. Стоимость таких услуг от международных агентств сейчас начинается от 50 тысяч долларов. В Казахстане будут ориентироваться на цифру до 5 миллионов тенге. В российских рублях это около миллиона, отметила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
6: Его акционерами будут являться Национальный банк, Международное рейтинговое агентство и финансовые организации. Для обеспечения независимости рейтингов вводятся требования к рейтинговым аналитикам. Их вознаграждение не должно зависеть от финансовых результатов и доходов клиентов. Вводится обязательная ротация аналитиков. Также устанавливаются ограничения на аффилированность, включая запрет на владение финансовыми инструментами рейтингуемых лиц.
5: Эксперты отмечают, создание национального агентства станет важным шагом к более открытой финансовой системе. К тому же правила игры на рынке страны теперь будут понятны и самим бизнесменам, и зарубежным инвесторам.
0: Таджикистан.
1: Таджикистане зарегистрировали 820 пациентов с гемофилией. Из них более 370 – дети. Нушин Кузиева узнала, как в республике помогают бороться с этой болезнью.
7: Диагностику гемофилии в Таджикистане проводят бесплатно на базе Республиканского научного центра крови. После выявления заболевания пациентов ставят на диспансерный учет и формируют индивидуальную программу наблюдения и лечения. Необходимые компоненты крови предоставляются по всей стране в рамках государственной поддержки. Наджибазизи находится под постоянным наблюдением врачей с детства. Гемофилия передалась ему от матери. Заболеванием живет и его дядя. Из-за этого диагноза Наджи потерял двух старших братьев.
8: Я не считаю себя каким-то ограниченным, но и не говорю, что полностью здоров. Стараюсь по мере возможности помогать всем, кто сталкивается с этой болезнью.
7: Ключ к снижению числа осложнений и повышению качества жизни при этом заболевании – раннее выявление и системные наблюдения. В Таджикистане рост числа пациентов с гемофилией остается невысоким. Если в прошлом году с этим диагнозом родились 12 детей, то в этом пока только один. Муким Рахматов, специалист по заболеваниям крови взрослых Национального медицинского центра, говорит, что современная медицина позволяет безопасно проводить операции.
9: Пациентам с гемофилией проводят операции без опасений. Это и удаление аппендицита, и лечение катаракты, а также другие хирургические вмешательства. Все выполняется с соблюдением требуемых мер безопасности.
7: В Министерстве здравоохранения Таджикистана прошла научно-практическая конференция под девизом «После отчаяния три надежды». Участники обсудили внедрение современных методов терапии при гемофилии и укрепление взаимодействия между специалистами для более эффективного ведения болезни.
0: Беларусь.
1: Почти 40 лет прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В Беларуси заново возвращают земли, ранее признанные опасными для жизни. Все благодаря реализации специальных программ. О некоторых из них расскажет Игорь Фадеев.
10: Судьба белорусской зоны отчуждения уже 4 десятилетия привлекает журналистов и блогеров. Попасть за закрытое ограждение можно только по специальному пропуску и строго с сопровождением. Жителей деревни Бабчина, как и других 90 сел на востоке Беларуси, эвакуировали. Когда-то здесь кипела жизнь, но теперь ее здания законсервированы, а въезд доступен только единицам, говорит директор Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Алексей Тишковец.
11: Сегодня мы проводим радиоэкологические, радиобиологические исследования. Мы сегодня измеряем содержание радионуклидов в земле, в почве, в воде, в донных отложениях, в животном численном мире. Сегодня заповедник участвует в трех государственных программах и одной межгосударственных программах.
10: Но это лишь одно из мест радиационного заповедника. По поручению президента хозяйственная деятельность здесь не прекращается. На кониферме выращивают русских тяжеловозов, рядом держат пасеки. Любая продукция проходит тщательный контроль, все показатели в норме, рассказывает блогер Полина Освинова.
12: Было, кстати, довольно интересно узнать, что здесь развивается пчеловодство, и оно не только такое безопасное и чистое, но еще и очень вкусное. А сейчас мы уже, собственно, находимся на кониферме, и что тяжело, конечно, оторвать от них взгляд, потому что это действительно впечатляет, этот масштаб.
10: Развивают и медицинские программы для групп риска. Заболеваемость по всем видам болезней пострадавшего населения стабилизировалась, а в некоторых даже стала ниже. Несмотря на трагедию, регион продолжает развитие. Строят жилье для молодых кадров, прокладывают дороги, развивают промышленность и передают свой опыт возрождения земель другим государствам мира.
0: Казахстан.
1: Профессия журналиста, согласно исследованиям, одна из самых стрессовых в Казахстане. Для восстановления сил, укрепления связи и сплоченности коллектива в Алматы организовали футбольный турнир для СМИ. Среди участников и телерадиокомпания «Мир». Об итогах соревнований расскажет Тамара Зарипова.
13: Состав команды укомплектован исключительно сотрудниками телеканала. Это операторы, монтажеры, водители и сотрудники эфирной аппаратной. Команда сыгранная, все знают друг друга. Своими впечатлениями делится сотрудник телеканала «Мир» Алишер Толиули.
14: У нас сильный состав. Футбол – это командный вид спорта, и мы помогаем друг другу на поле. Подсказываем, куда открыться, куда отдать пас. Мы играем в удовольствие, ну и, конечно, хотим победить.
13: В турнире приняли участие 10 команд. Это телеканалы, печатные издания, соревнований и интернет-площадки. После группового этапа в плей-офф выходят две лучшие команды. Соперники сильные, играют регулярно и тренируются каждый день, рассказывает тележурналист Жомар Тузелбай.
14: Мы с ребятами играем постоянно, собираемся после работы, чтобы перевести дух после трудного дня. Это помогает лучше понимать друг друга на поле и еще лучше в дальнейших съемках.
13: Поддержать журналистов пришли известные футболисты. Среди них советский футболист, бывший вратарь футбольного клуба «Кайрат» Куралбек Ордабаев. Он знает цену журналистского слова.
15: Когда получаешь определенные не критика, а пожелания, я его понимаю, но я воспринимаю и делаю анализы и стараюсь в следующей игре не допустить, которые, как сказать, наши уважаемые журналисты говорят свое, так сказать, мнение.
13: Команде телекомпании «Мир» не хватило нескольких баллов для выхода в плей-офф. 3 ничьи и 1 поражение. Но игра все равно порадовала. Сотрудники телеканала действовали самоотверженно и сплоченно и, конечно, получили массу положительных эмоций.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
16: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: хорошо звучит.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

года. Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный плюс 22. В Казани ясный плюс 21. В Ульяновске малооблачный плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Россию, передают РИА Новости. Агентство сообщает, что монарх прибыл в Москву в преддверии Дня Победы по приглашению президента России Владимира Путина. Россияне на вторые майские праздники чаще всего бронируют квартиры в Казани, Петербурге, Москве, Волгограде и Нижнем Новгороде, пишут РИА Новости. Дороже всего из этой пятерки сутки аренды обходятся в Казани, в среднем почти 7 тысяч рублей. В Москве цена составляет около 6 тысяч, в Петербурге чуть меньше. Чаще всего туристы выбирают однокомнатные или двухкомнатные квартиры и планируют жить в них втроем. Ученые из Бразилии выяснили, что антибиотик миноциклин может снижать интенсивность панических атак, сообщает телеканал «Мир-24». Ранее исследователи уже знали, что вдыхание углекислого газа способно провоцировать панические атаки, а важную роль в этом процессе могут играть микроглия – иммунные клетки мозга, участвующие в воспалительных процессах. Миноциклин известен не только как антибиотик, но и как вещество с противовоспалительным действием, способное подавлять активность микроглии. В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг. Мальчики и подростки будут получать от 1 до 3 ударов тростью за травлю других учеников. Как сообщает Guardian, наказание будет применяться только к мальчикам старше 9 лет. Для девочек предусмотрены другие меры, среди них оставление после уроков, отстранение от занятий и выставление оценок за поведение. В материале говорится, что дисциплинарные меры ввели после длительных проверок. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: У Радио Мир мировая команда.
1: Прием-прием, на связи солнечный Ереван, Радио Мир Армения, волна 93.7 FM. С вами ведущие утренней программы «Доброе утро» Арпим Ликян
2: и Лилит Мадунц. Поздравляем всех с Днем Радио, праздником людей, которые умеют не просто говорить, а создавать настроение, объединять города и дарить, конечно же, эмоции даже на расстоянии.
1: Передаем большой привет всем коллегам Радио Мир в разных странах и городах. Пусть в эфире всегда будет тепло, вдохновение, хорошие новости и любимые слушатели.
2: А из Еревана, города солнца, музыки и гостеприимства, отправляем вам самые теплые пожелания и, конечно, отличное настроение.
1: С Днем Радио! Радио Мир хорошо звучит!
0: С Днем Радио Мир! Утро с танцеванием на Радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеванием».

Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

0: погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно и плюс 22. В Казани ясно и плюс 21. В Ульяновске малооблачно и плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачно и плюс 17. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Москве малооблачно, плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Холодный атмосферный фронт придет в Москву 8 мая. Под его воздействием в День Победы будет облачно и небольшой дождь, сообщили в гидрометцентре.

При этом прогнозы синоптиков метеоагентств разнятся. Одни говорят, что температура воздуха составит плюс 25, а другие утверждают, что не выше 12. Оказывается, такие расхождения происходят от того, что каждый метеоролог по-своему представляет появление и прохождение этого холодного атмосферного фронта. Но гидрометцентр официально заявляет, что будет максимум 15 градусов тепла. В Нальчик прибыла колонна 11-го международного мотомарша. В этом году его назвали «Дороги Победы. Кавказ. Кузница Героев», передает телеканал «Мир-24». В акции участвует более 300 байков. Маршрут длиной 8 тысяч километров проходит от России и Беларуси до Европы, Австралии и Соединенных Штатов. В каждой точке пути обязательные остановки, чтобы возложить цветы и почтить память героев. Сегодня в России отмечают День радио. Современная радиостанция – это новости и музыка, программы, розыгрыши, призов. Все это можно найти на волне радиостанции «Мир». Всего на нашу частоту ежедневно настраиваются больше 53 миллионов человек. Наша радийная пятерка – это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, советуют остеопаты. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Все это несет серьезные риски для здоровья, которые можно снизить. Достаточно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: День радио на Радио Мир.
1: Смотрите на телеканале Мир. Три отличительных черты потенциального миллионера.
2: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
1: У него железные нервы, золотые мозги.
3: Назовите число пи.
1: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». Вольтер и Эмили Дюшатле, Мари-Эн и Антуан Лавуазье, Пьер и Мария Кюри. Иногда умные люди просто встречаются, и химия их отношений дает миру великие открытия. Поодиночке они не были бы так хороши. Так и здесь. Нужна искра, чтобы мгновенно стать командой. Игроки, представьтесь.
4: Львович Роман, композитор, живу в городе Москве.
5: Хомова Наталья, риэлтор. Помогаю своим клиентам купить и продать квартиры в Москве и в Дубае. Живу в Москве.
3: Займите ваши игровые места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд – 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Чем, согласно пословице, клин вышибают?
4: Клином.
3: Да. Сколько струн у домры?
5: 9.
3: 2. Кто составил компанию «Ослу, козлу и мартышке» в басне Крылова «Квартет»?
4: Косолапый Мишка.
3: Да. Что оставалось висеть в воздухе, когда чеширский кот медленно исчезал?
5: Вопрос.
3: Улыбка. Сколько международных аэропортов в Москве?
4: 3.
3: 4. Кто сыграл за главную роль в фильме Глеба Подфилова «Иван Денисович»?
5: Пас.
3: Филипп Янковский. Какой овощ вывели в Бельгии и называли розенколь из-за сходства качанчиков с бутонами роз?
4: Пас.
3: Брюссельская капуста. Как звали жену царя в мультфильме «Волшебное кольцо»?
5: Пас.
3: Маримьяна. О каком городе Салтыков-Щедрин рассказывает в своей книге «История одного города»?
4: Глупов.
3: Да. Как называется и французский десерт, и заварного теста, и техника мультипликации?
5: Эклер.
3: Да. Кто написал книгу сказок «Счастливый принц» и другие сказки?
4: Пас.
3: Оскар Уайльд. Какой зверек стал маскотом предстоящего чемпионата Европы по футболу?
5: Пас.
3: Медвежонок. Богота. Это столица Колумбии или Венесуэлы?
4: Колумбия.
3: Да. Сколько звуков входит в пифагорову диатоническую гамму?
5: 7.
3: 8. Название каких косточковых ягод во многих языках восходит к древнегреческому вишня?
4: Пас.
3: Черешня. Что страшило попросил у Гудвина в сказке Волкова «Волшебник изумрудного города»?
5: Мозгов.
3: Да. А в каком селе можно пройтись по аллее Керн?
4: Пас.
3: Михайловская. В какой легендарной группе первым барабанщиком был Пит Бест?
5: Пас.
3: Битлз. Какое отчество у режиссера Андрея Кончаловского?
4: Сергеевич.
3: Да. Какой фантаст придумал Зипуки?
5: Пас.
3: Станислав Лем, стоп, первый раунд окончен. Подведем итоги первого раунда. Вам было задано 20 вопросов, и вы дали 7 правильных ответов. При этом Наталья правильно ответила 2 раза, Роман 5 раз. Это значит, что вы будете отвечать в первом и во втором раунде.
1: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Композитор Роман Львович и риэлтор и супермама Наталья Хомова продолжают схватку за миллион. Второй раунд. Какая пьеса Чехова была написана раньше? «Вишневый сад» или «Чайка»?
2: «Чайка».
1: Да. В каком фильме одна из серий называется «Тайна 6 Б»?
2: «Приключения электроника».
1: Да. Какой штат США самый большой по территории?
2: Калифорния.
1: Аляска. Наталья, верно ли, что в 2021 году самбо было признано олимпийским видом спорта?
3: Верно.
1: Да. Какой английский писатель придумал страну Нарнию?
3: Пас.
1: Клав Льюис. Роман, в каком российском городе проводился финал конкурса Евровидения?
2: Москва.
1: Да. В какой киносказке главную роль исполнила будущая солистка Большого театра Наталья Седых?
2: Морозко.
1: Да. Какое животное в мультфильме «Волшебное кольцо» Ваня выменял у мужика на шапку?
2: Собачку.
1: Котейку. Наталья, какой из актеров Бондианы сыграл главную роль во франшизе «Достать ножи»?
3: Пас.
1: Дэниел Крейг. Роман, чье имя носит геометрия, в которой сумма углов треугольника всегда равна 180 градусам?
2: Евклид.
1: Да. Главный злодей какого романа Роберта Льюиса Стивенсона носил прозвище «Окорок»?
2: Остров сокровищ.
1: Да. Верно ли, что тюркское слово «кавардак» однокоренное со словом «курдюк»?
2: Нет.
1: Да. Наталья, какой великий русский полководец стал первым полным кавалером ордена Святого Георгия?
3: Пас.
1: Михаил Кутузов. Роман, какое состязание проходит в первый день десятиборья? Толкание ядра или метание диска?
2: Метание диска.
1: Толкание ядра. Наталья, в каком романе Марка Твена мальчик Том Кенди обладает редким сходством с Эдуардом Тюдором?
3: 20 тысяч лье под водой.
1: Принц и нищий. Роман, какой композитор уже в год окончания консерватории начал писать свою первую оперу «Виллисы»?
2: Пас.
1: Пучини. Наталья, где находится Нахимовское училище, филиалы которого открыты в 4 городах страны?
3: Сочи.
1: В Санкт-Петербурге. Роман, что больше, 5 в кубе или 5 факториал?
2: 5 факториал.
1: 5 в кубе. Наталья, какой поэт утверждал, что любит... Стоп! Второй раунд окончен. Подведем итоги 2 раундов. Я задал вам 38 вопросов. Вы дали 14 правильных ответов. Сейчас кто-то из вас по результатам этих 2 раундов должен уйти. Из 14 правильных ответов Роман дал 11, а Наталья 3. То есть Наталья сейчас уйдет из этой студии. Но дело в том, что именно Наталья стала автором 10 правильного ответа в этой игре. А значит, вы уйдете отсюда не с пустыми руками. Вы унесете с собой 10 тысяч рублей.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует. Удивительный мир. В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
4: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
5: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в «Манжаро» ты.
6: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
8: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
9: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
10: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
11: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
12: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Керамические блоки в смоленской керамике.
14: Смоленская керамика.
13: Каждый день свежее мясо у нас на прилавке. Вы спросите, где? Конечно, у фермера в лавке. Заходите за свежим домашним фаршем в лавку фермера. 20 видов сала домашнего засола на любой вкус, а также котлеты и пельмени ручной лепки. Сочный мягкий шашлык от фермера по особой технологии. Ребра и колбаски для гриля. Лавка фермера. Проспект Строителей 7. Напротив Поля чудес на горке.
15: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
16: 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут».
2: Итак, правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, а вы отвечаете. Поднимите счет до 40 правильных ответов и сможете воспользоваться миллионом на любые нужды. О каком царе сказал поэт? С молоду был грозен. Он и соседям то и дело наносил обиды смело.
3: Дадон.
2: Да. А в какой стране прожила большую часть жизни Фрида Кало?
3: Мексика.
2: Да. Московский памятник какому писателю в 2017 году возвратился на прежнее место?
3: Пас.
2: Горький. В каком историческом сражении 19 века князь Петр Багратион получил смертельное ранение?
3: Бородино.
2: Да. В каком океане в среднем самая соленая вода?
3: Индийский.
2: Атлантический. Столицей какого государства является город Катманду?
3: Непал.
2: Да. Как в сказке Джанни Родари звали отца Чиполлино?
3: Чиполлоне.
2: Да. Какая спортивная борьба проводится на татами?
3: Дзюдо.
2: Да. Какую роль сыграл в фильме «Любовь и голуби» его режиссер Владимир Меньшов?
3: Ну, кадриль объявляет. Фигура
2: да.
3: Третья.
2: И из скольких человек состоял легендарный экипаж «Кон-Тики»? Из шести или восьми?
3: Пас.
2: Из шести. Стоп. Игра окончена. И прежде всего, у меня хорошая новость. В третьем раунде вы стали автором 20-го правильного ответа. А это значит, что вы не уйдете отсюда с пустыми руками, так же, как Наталья. 10 тысяч ваши. Подведем итоги. За время игры я вам задал 48 вопросов. Вы ответили правильно на 21 вопрос. Вопрос миллиона мы при этом не обсуждаем. Но я вижу, что вы не сильно расстроились.
3: Нет.
2: С чем я вас и поздравляю. А теперь спасибо за игру, Роман. Прощай.
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Жители России при переезде в другой регион смогут сохранять номер мобильного телефона. Услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично, на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Электрички по всей России переведут на электронные билеты. Такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Это планируют сделать к 2035 году. К этому времени также обновят 7 тысяч вагонов. По оценке правительства на это потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается всего 14% билетов. Букмекеры в России в прошлом году заработали почти 2 триллиона рублей. Это на 60% больше, чем в 2024. Всего в сфере организации и проведения азартных игр, лотерей и заключения пари в стране действует около 300 компаний. Львиная доля среди них приходится на индивидуальных предпринимателей. Дальневосточного леопарда заметили на дороге в Китае. Ученые национального парка «Земля леопарда» проанализировали видеозапись и, сопоставив уникальный рисунок пятен на шкуре хищника с российскими базами данных фотомониторинга, установили, этот леопард в России прежде не фиксировался. Значит, ареал обитания хищника продолжает расширяться. Большая кошка вела себя осторожно. Заметив присутствие людей, немедленно попыталась скрыться. Пока все. Татьяна Алексеева, «Радио Мир».
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
4: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
3: И они это сделали. И эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: Где бы вы ни находились, дорогие друзья, тут или там, что бы ни делали, то или это, а радостно-поздравительные сигналы «Радио Мир» сегодня звучат для всех без исключения. Радостные, потому что, ну, мы в целом люди не грустные, а поздравительные в той связи, что именно сегодня день радио. Дорогие слушатели, с праздником! Отмечаем, кстати, поздравления от коллег из Саранска прямо сейчас в нашем эфире.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Шубрат, дорогие коллеги, друзья!
3: Сегодня день радио. Это Вадря.
4: С национальным таким предисловием.
5: Радио «Мир» из столицы Мордовии.
4: Я самый скромный в своем коллективе. Со мной не сравнится никто в креативе. Да что говорить там, я просто гений. Представлюсь, директор Симкин Евгений.
3: Мой голос знаком и ребенку, и деду. Водителю, дачнику, просто соседу. Озвучка рекламы, новости мира. Марина Щетинина, диктор эфира.
6: Я Александр Асташин, привет. Я ставлю звуки, но не логопед. Я режу, сшиваю, хоть и не врач. Саунд-продюсер, а проще звукач.
4: Коллеги, с днем радио вас поздравляем.
3: Пусть наши эфиры успехом внимают.
6: Пусть сердце мелодии громко стучит.
5: Радио «Мир» хорошо звучит.
1: С днем радио «Мир».

0: радио. На Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! И мы отмечаем День радио. Хочу приобщить вас к нашей прекрасной профессии. Ведь в наши дни любой может попробовать себя в роли радиоведущего. Серьезно, берите микрофон, записывайте свой голос, включайте фантазию. Давайте я помогу вам выбрать тему вещания по знаку зодиака. Овен. Это, конечно же, утреннее шоу. Бодрость и задор. Еще из овнов получаются отличные спортивные обозреватели. Правда, абсолютно пристрастные. С первых секунд понятно, за кого овен болеет. Телец. Это уют и польза. Ваши темы – мой сад, 100 способов не выбрасывать старый диван и построить теплицу из табуреток. Близнецы могут говорить часами о чем угодно, убедительно рассуждать, не имея особого представления о предмете. Спонтанные диалоги. Ну и, конечно, реклама. Рак – это вечерний эфир, теплый, домашний. Здравствуй, дружок. И дальше либо сказка про волшебный тортик, либо кулинарный мастер-класс, после которого срочно хочется на кухню. Лев – настоящий шоумен. Это театр у микрофона и увлеченность, плюс игры в прямом эфире. Дева. Вам подойдет рубрика в стиле вестник-ипохондрика. И настоящая дева всегда расскажет трогательную историю о домашнем животном. Весы. Это культурная программа. Обзор выставок, театра, кино. Рубрика о хороших манерах и этикете. Все красиво, тонко и со вкусом. Скорпион. Это, конечно же, ночной эфир. У скорпиона голос, от которого становится чуть тревожно, но выключить невозможно. Стрелец. Ваша рубрика «Вокруг света». Сегодня африканские племена, завтра серфинг в Австралии и ощущение, что чемодан уже собран. Козерог. Ваша тема – человек и закон, советы адвоката, правила жизни. Также вы можете попробовать себя в роли ведущего новостей, тем самым официальным голосом. Водолей – это про что-то неожиданное. Угарные новости, технологии будущего. Сделайте рубрику про нейросети, а потом можете имитировать эфир из следующего века. Рыбы. Ваша стихия – музыка. Вы можете создавать тематические плейлисты, где каждая песня в настроении. Так что записывайте себя, подключайте друзей, устраивайте свое радио. Кто знает, может, вас примут на радио или вы откроете собственный подкаст. Поздравляю всех с Днем Радио, удачи, до встречи. На Радио Мир, ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей. Новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
4: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Клещи не дремлют? А мы даем отпор! Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
7: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65-65-86.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный плюс 22. В Казани ясный плюс 21. В Ульяновске малооблачный плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Управление судебных приставов предупреждает смолян о мошенниках, которые звонят с мобильных и требуют срочно погасить несуществующие долги. Приставы напоминают, они никогда не звонят с мобильных. Проверить долги можно через бесплатный банк данных исполнительных производств, а также на госуслугах. При подозрении звоните в отделение Управления Федеральной службы судебных приставов или в полицию. Сегодня отмечается День радио. На Смоленской телебашне включат праздничную иллюминацию. На медиафасаде появится портрет изобретателя радио Александра Попова, поздравления и логотип 25 лет РТРС. Башня окрасится яркими цветами. Все это

0: Это является подарком от филиала РТРС всем работникам связи. В Смоленской области завершили подготовку вечных огней к 9 мая. Специалисты проверили оборудование на 19 мемориалах. В починке сегодня зажгли новый вечный огонь. Губернатор Василий Анохин назвал это нравственным долгом. К празднику также развесили более 1500 флагов по всему Смоленску. В Починковском округе Смоленской области начался ремонт участка трассы А-30. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят более 2 километров дороги. Уложат асфальт, сделают тротуары и установят остановочные павильоны. На данный момент дорожники фрезеруют старое покрытие. 30 мая у кинотеатра «Современник» пройдет первая весенняя уличная выставка раздачи животных «Путь домой». С 12 до 15 часов можно будет выбрать кошку или собаку из приютов. Посетителей ждет возможность не только найти верного друга, но и получить ценные советы от опытных волонтеров и ветеринарного врача. Вход свободный.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Весна на Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». Ой, что это, вы нервничаете? Так это же прекрасно! Адреналин ускорит вашу реакцию, и вы окажетесь ближе к победе. Игроки, представьтесь.
4: Я Ева Тимошенко, мне 11 лет, и я из города Краснодара.
5: Я Полцева Елизавета, мне 14 лет, я из Москвы.
3: Займите свои игровые места. Получить миллион сможет только одна из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Какого литературного героя Николай Носов в заключительной книге отправил на Луну?
5: Незнайка.
3: Верно. Сколько будет 15 минус 7?
5: 8.
3: Правильно. Что из перечисленного фигурирует в тексте шуточного закона о гравитации? Бутерброд или жаркое?
5: Бутерброд.
3: Конечно. У короля в сказке «Дикие лебеди» было 10 сыновей или 11?
5: 11.
3: Правильно. Разделяются ли однородные члены предложения запятыми?
5: Да.
3: Правильно. Что осталось на дне ящика после того, как Пандора выпустила из него все беды и несчастья?
5: Ничего.
3: Надежда. Как звали героиню мультфильма «Самолеты»? Русскую гонщицу с Урала. Таня или Лена?
5: Таня.
3: Правильно. Какое время года наступает после весны?
5: Лето.
3: Конечно. Сколько медведей изображено на картине Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу»?
5: 4.
3: Да. Как называют число, на которое делят?
5: Пас.
3: Делитель. Киты двигают хвостом влево-вправо или вверх-вниз?
5: Вверх-вниз.
3: Да. Закончите пословицу «Когда я ем...»
5: Я глух и нем.
3: Да. Самый высокий мост какого российского города называется «Миллениум»?
5: Пас.
3: Казань. В какой стране возникло военное сословие самураев?
5: Китай.
3: Япония. В вольной российской экранизации сказки Перо эта героиня стала дочерью волкобоя?
5: Пас.
3: Красная шапочка. Какой сценический псевдоним взял Тимур Юнусов?
5: Пас.
3: Тимати. Маме на день рождения папа подарил 7 роз, а сын 15 ромашек. Сколько всего цветов подарили маме?
5: 23.
3: 22. Какая бахчевая культура носит малороссийское название «кавун»?
5: Пас.
3: Арбуз. Скорость самоката 18 км в час. Пешехода 3 км в час. Во сколько раз самокат быстрее пешехода?
5: 15.
3: В 6 раз. На масленицу к блинам ее подают черный и красный.
5: Икру.
3: Да, стоп. Первый раунд окончен. Сегодня правило несгораемых сумм звучит так. 10 тысяч рублей одна из вас получит за 5, 15 и 25 правильный ответ. Автором 5 правильного ответа в этой игре стала Елизавета. 10 тысяч рублей. Чудесно. Подведем итоги раунда. Я задал 20 вопросов и получил от вас 11 правильных ответов. При этом Ева дала 5 правильных ответов, Елизавета 6 правильных ответов. А это значит, что во втором раунде тоже начнет отвечать Елизавета. И вот это уже серьезное преимущество. Ведь во втором раунде переход хода будет происходить только после ошибки игрока. Раунд длится 2 минуты.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.
6: Patrzcie, co spotkałem. Ej! Bum!

0: День радио на Радио Мир.
1: Радио Мир.
2: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
3: Ева Тимошенко и Елизавета Полтева продолжают схватку за миллион. Второй раунд.
4: В какой уличной игре можно выбить пушку битой?
5: Пас.
4: Городках. Ева, а относятся ли кавычки к знакам препинания?
5: Да.
4: Правильно. В честь романа какого писателя названы острова Александр Селькирк и Робинзон Крузо?
5: Пас.
4: Даниэля Дефо. Елизавета, хохловская роспись производится по дереву или по жести?
5: По дереву.
4: Правильно. Какая звезда в созвездии Малой Медведицы всегда указывает направление на север?
5: Пас.
4: Полярная. Ева, чтобы найти неизвестное и вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность или прибавить ее?
5: Разность. Вычесть.
4: Вычесть, правильно. Выходил ли Юрий Гагарин в открытый космос, Ева?
5: Да.
4: Нет. Елизавета, какие мультипликационные герои в песне признавались? Смех и радость мы приносим людям.
5: Бременские музыканты.
4: Правильно. Как отмечала приход весны Тутики, героиня книги о мумитроллях «Волшебная зима»?
5: Пас.
4: Выворачивала шапочку. Ева, правда ли, что танец полька получил название в честь страны?
5: Нет.
4: Верно. Какое из этих слов? Несклоняемое существительное. Пальто или свитер?
5: Ева. Пальто.
4: Еще раз.
5: Пальто.
4: Правильно. Героями какой басни Крылова стали собаки Барбос и Жужу?
5: Пас.
4: Две собаки. Елизавета, от какой ноты отстает на целый тон нота до?
5: Ре.
4: Правильно. Какова площадь квадрата с периметром 40 сантиметров?
5: 20.
4: 100 квадратных сантиметров. Ева, как иначе называют сумчатого медведя?
5: Кенгуру.
4: Коала. Елизавета, сколько человек участвует в монологе?
5: Один.
4: Правильно. А продолжение какого сериала называется «Универ. Новая общага»?
5: Универ.
4: Правильно. В состав какой страны входит республика Каракалпакия?
5: Пас.
4: Узбекистана. Ева, сколько ликов у бога древнерусской мифологии Януса?
5: 6.
4: 2. Елизавета, какой летчик стал прототипом героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»?
5: Пас.
4: Алексей Моресьев, стоп! Второй раунд окончен. И вот опять пришло время получать деньги. Потому что в этой студии появился автор 15-го правильного ответа в игре. Им стала Елизавета! Еще 10 тысяч. Подведем итоги двух раундов. Я задал вам 40 вопросов. Получил от вас 20 правильных ответов. Из них Ева дала 9, Елизавета 11. Елизавета проходит в третий раунд нашего шоу. Ева, спасибо, рад был знакомству. Всего доброго.
5: Спасибо вам.
2: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует.
6: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир.
7: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
8: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина на въезде.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» — просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. На Радио Мир.
1: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
2: Это игра «Миллион за пять минут». Елизавета, теперь все зависит только от вас.
3: Да.
2: Хорошо. Правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопрос, и вы отвечаете. Постарайтесь поднять счет до 35 правильных ответов, и деньги ваши. Третий раунд. У кого из млекопитающих самый большой мозг? У кошелота или слона?
3: У слона.
2: У кошелота. Какая сказочная героиня улетела от слепого состоятельного жениха на ласточке?
3: Дюймовочка.
2: Конечно. Острый угол меньше или больше тупого?
3: Меньше.
2: Правильно. Какой вид спорта прославил Ивана Поддубного?
3: Лыжи.
2: Греко-римская борьба. Могут ли страусы эму передвигаться пятясь назад?
3: Да.
2: Нет. Сколько букв в слове кот?
3: Три.
2: Верно. Какую степень возводится число при умножении само на себя?
3: Вторую.
2: Правильно. Для кого мифологический полет закончился трагически? Для Дедала или для Икара?
3: Для Дедала.
2: Для Икара. В какой стране самая низкая плотность населения?
3: Пас.
2: Монголии. От чьего лица ведется повествование в рассказах Конан Дойля о Шерлоке Холмсе?
3: Шерлок Холмс.
2: От лица доктора Ватсона. Какой школьный праздник встречают раньше? Последний звонок или выпускной вечер?
3: Последний звонок.
2: Правильно. Как называется искусство создания изображения из маленьких цветных кусочков стекла?
3: Пас.
2: Мозаика. Стоп. Эта игра окончена. В течение трех раундов я задал 52 вопроса. Вы поначалу в команде с Евой, а потом в одиночку дали мне 25 правильных ответов. Вы взяли и третью несгораемую сумму в нашей игре. 30 тысяч у вас. Спасибо вам за игру, Елизавета.
3: И вам спасибо.
2: До свидания.
3: До свидания.
1: Миллион за пять минут. Дети. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
4: Я хотел бы ветром быть и над землей.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16. Вместе каждый день.
3: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки младенцев. Парламентарии считают, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты индивидуальными или с одноразовым контактным слоем, а вспышки света не должны противоречить нормам Санпина. Сейчас в стране на эти услуги действует ГОСТ, но он носит не обязательный, а рекомендательный характер. Музей Банка России откроет выставку памятных монет «Истории Победы» в 29 городах страны. На экспозиции представят фотополотна с увеличенными изображениями монет, банкнот, а также исторических документов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны, в том числе битве за Москву, прорыву блокады Ленинграда, водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Россиян ждет очередная короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Понедельник, 11 мая, станет нерабочим, поскольку День Победы выпал на субботу. В следующий

0: трассы длинные выходные наступят в первый месяц лета. В связи с празднованием Дня России жители страны будут отдыхать с 12 по 14 июня. В Южной Корее роботам разрешили заняться религиозной деятельностью. В сеульском храме прошла уникальная церемония. Гуманоидный монах Габи, ростом всего 130 сантиметров, в традиционной серо-коричневой мантии официально вступил в буддийскую общину. На шее робота надели четки из 108 бусин, а он в ответ перед лицом живых монахов пообещал посвятить себя учению Будды. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
1: Радио Мир поздравляет с Днем Радио!

0: Застрять в прошлом не пожелаешь никому, однако оглянуться и вспомнить о приятном не то что не возбраняется, но строго необходимо. Сегодня отмечаем День радио. Дорогие слушатели Радио Мир, с праздником нас всех! Много всего интересного приготовили по такому поводу и, конечно же, весь день в эфире. Поздравления! Вот и прямо сейчас от коллег из Казахстана. А менее чем через полчаса наша фирменная игра «Музыкальный миксер».
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Привет, команда! На связи «Радио Мир Казахстан». Я ведущая новостей Мария Беликова. Хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником. Пусть на наших радиоволнах всегда будет попутный ветер, идеи приходят как свежий бриз, а эфир идет без штормов и помех. Каждому желаю поймать свой собственный сигнал счастья с хорошими новостями, потому что радио – от слова «радовать». Продолжайте вдохновлять, дорогие коллеги. Пусть наш эфир остается таким же ярким, свежим и звонким. Ведь не зря говорят, «Радио Мир» хорошо звучит.
1: С днем радио «Мир».

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! И мы отмечаем День радио. Хочу приобщить вас к нашей прекрасной профессии. Ведь в наши дни любой может попробовать себя в роли радиоведущего. Серьезно, берите микрофон, записывайте свой голос, включайте фантазию. Давайте я помогу вам выбрать тему вещания по знаку зодиака. Овен – это, конечно же, утреннее шоу, бодрость и задор. Еще из овнов получаются отличные спортивные обозреватели, правда, абсолютно пристрастные. С первых секунд понятно, за кого овен болеет. Телец – это уют и польза. Ваши темы – мой сад, 100 способов не выбрасывать старый диван и построить теплицу из табуреток. Близнецы могут говорить часами о чем угодно, убедительно рассуждать, не имея особого

0: расскажет трогательную историю о домашнем животном. Весы – это культурная программа, обзоры выставок, театра, кино, рубрика о хороших манерах и этикете. Все красиво, тонко и со вкусом. Скорпион – это, конечно же, ночной эфир. У скорпиона голос, от которого становится чуть тревожно, но выключить невозможно. Стрелец. Ваша рубрика «Вокруг света». Сегодня африканские племена, завтра серфинг в Австралии и ощущение, что чемодан уже собран. Козерог. Ваша тема «Человек и закон». Советы адвоката, правила жизни. Также вы можете попробовать себя в роли ведущего новостей, тем самым официальным голосом. Водолей – это про что-то неожиданное. Угарные новости, технологии будущего. Сделайте рубрику про нейросети, а потом можете имитировать эфир из следующего века. Рыбы. Ваша стихия – музыка. Вы можете создавать тематические плейлисты, где каждая песня в настроении. Так что записывайте себя, подключайте друзей, устраивайте свое радио. Кто знает, может, вас примут на радио или вы откроете собственный подкаст. Поздравляю всех с Днем Радио, удачи, до встречи. На Радио Мир ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. Через 15 минут на Радио Мир. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама.
2: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
3: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
6: Exit. Born for more.
7: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
8: Удаление новообразований лазером на лице быстро и без рубцов. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
11: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95. «Радио Мир» хорошо звучит.

кричали громко чайки и не случайно обречал бьются пол, как на чайке и нас с тобой они качали и в

всегда назад, а может морем стать, чтобы обрести свободу, синим морем стать, от заката до восхода твоим морем стать.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 16 до 24 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Завтра преимущественно пасмурно. Утром плюс 11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Жители России назвали самые скучные, на их взгляд, профессии. По данным опроса портала «Суперджоп», на первое место большинство респондентов поставили охранника. Дальше идут бухгалтеры и продавцы. Каждый 20-й скучный посчитал работу библиотекаря. В рейтинг также вошли архивариусы, юристы, дворники и офисные сотрудники. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, заметнее всего это произошло в Вологодской области. Самыми подешевевшими в стране оказались помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Это результат того, что между собой договорились местные власти, торговые сети и поставщики. Жители России при переезде в другой регион смогут сохранять номер мобильного телефона. Услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуг. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Владивосток присоединился к масштабному всероссийскому флешмобу «Поем Катюшу вместе». В преддверии годовщины победы в Великой Отечественной войне сотни студентов, преподавателей и просто неравнодушных представительниц прекрасных

красного пола с именем Екатерина исполнили легендарную песню на территории кампуса Дальневосточного университета. Самой маленькой певице на площадке было всего 5 лет. Запись исполнения «Катюша» в столице Приморья будет включена в общий видеоролик. Он объединит фрагменты из десятков городов России и станет большим музыкальным подарком ко Дню Победы. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не сбалтывать.
1: Если бы сегодня был день телевидения, мы могли бы сыграть, например, в миллион за пять минут.
2: Почти похоже. Если бы сегодня был день печати, мы могли бы с вами, к примеру, разгадать кроссворд.
1: Но сегодня день радио. Поэтому логично будет сыграть в нашу традиционную игру «Музыкальный миксер».
2: Звоните прямо сейчас, слушайте микс из пяти песен сегодня. Тема, которая их объединяет, радио.
1: Конечно.
2: Отгадывайте, называйте точнее, кто исполняет пять музыкальных отрывков, и все, будет вам подарочный набор от радиомир.
1: В студии с вами сегодня я, Александр Лазарев, и Михаил Морозов. Играйте с нами, выигрывайте. Ну и мы вместе с вами тоже получим удовольствие. Праздник у нас все-таки сегодня.
2: 8-800-444-8484. Звоните, поиграем.
0: Музыкальный миксер на радиомир.

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не сбалтывать.
1: А ведь день радио – это не только праздник тех, кто на радио трудится, но и тех, и даже, я бы сказал, в первую очередь, тех, кто его слушает. Поэтому мы всех вас поздравляем с Днем Радио.
2: И не поспоришь, вы часть нашей радиостанции. Вы как наши близкие родственники. И вот сейчас нам дозвонилась, ну, я не знаю.
1: Ну, сестра, может быть?
2: Кума Инга.
1: Неплохо.
2: Инга, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Надеюсь, вы простите мне такое панибратство, или, как сказать, паникумство.
1: Или вы готовы стать нашей кумой?
3: Готов стать нашей кумой.
2: Все, ну тогда мы по-родственному сыграем сегодня в игру. У нас, конечно же, 5 композиций сегодня будут посвящены радио. Все эти песни вы наверняка знаете. И все у нас сегодня будет хорошо. И в свой профессиональный праздник мы подарим и вам тоже подарок.
1: А если будут какие-то трудности, Инга, не переживайте. Мы сегодня максимально добрые. У нас же профессиональный праздник.
2: Да, прям смело, вот... По-родственному, говорите,
1: просите
2: парни,
1: подсказки,
2: подключайтесь,
1: да.
2: Давайте к отгадыванию песен.
1: Договорились?
3: Да, хорошо.
1: Тогда скажите какое-нибудь праздничное стартовое слово, и мы запустим наш микс.
3: На старт, внимание, марш!
0: Номер один.
4: В ануле забыто, а радио не поет о том, что в сердце разбитом надежда еще живет.
0: Номер два.
5: А он просто диджей на радио. Наверное, лучше б ему не знать ее совсем.
0: Номер три.
6: Это радио дождь, радио ночь. Ради него ты радио ждешь.
0: Номер четыре.

0: Лекси чуть не подпел последнему исполнителю «Радио Мир» в конце. Мне кажется, это было бы вообще круто.
1: Да. Инга, сейчас начинается ваша минута. Кто же исполнял музыкальные отрывки в этом миксе? Поехали.
2: Я не знаю. Это Маликов.
1: Маликов.
2: Это Бандера. Градусы. Певица Максим и Валерий Сюткин.
1: Это не просто победа, это победище! Праздник состоялся.
0: А как вы так? Инга, а как вы так?
2: Ну, я все время работаю, все время каждое утро слушаю ваше радио. И я меломан, и за радио мир. Ура!
0: Фантастика. Даже мы с Морозовым переглядывались во время звучания микса и губами пытались понять друг другу, объяснить, кто это, что поет. Ну, это блестяще просто. Инга, и к помощи к нашей не нужно было прибегать. Вы абсолютная победительница сегодняшнего дня. Вам аплодисменты.
1: Вам аплодисменты от нас. И у вас есть отличная возможность сейчас, не знаю, может быть, кого-то с каким-то профессиональным праздником вы хотите поздравить.
0: Ну, вдруг там сегодня есть какой-то.
2: Ну, я хочу поздравить с профессиональным праздником вас, конечно.
0: Да вы что?
2: Радио, так неожиданно. Да. Главное вам оставаться всегда такими же веселыми, позитивными и дарите каждое утро настроение всем-всем нам, радиослушателям.
1: Спасибо, очень-очень-очень приятно. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. У вас сегодня тоже праздник. Во-первых, потому что вы радиослушательница, а во-вторых, потому что у вас теперь есть подарочный набор. Расскажем, как он отправится в ваш прекрасный город. На сегодня игру «Музыкальный миксер» завершаем. Завтра в это же время обязательно сыграем. В следующем часе что нас ждет? Еще одна...
0: Час для вас и необычный.
1: Да, все верно. Еще одна игра, посвященная Дню радио. В рамках программы «Час для вас». Не пропустите.
3: «Музыкальный миксер» на «Радио Мир».

0: любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационная.
0: Реклама.

0: это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
4: Декоративный камень в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
7: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки – все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон у Смоленска. 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: хорошо звучит. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.
1: Николай Николаевич Озеров.
2: В Советском Союзе не было ни одного спортивного болельщика, который не знал бы голос Николая Озерова. Комментатором он стал случайно, мечтал о театральной карьере, окончил ГИТИС и даже получил приглашение в АМХАТ. Но в 1950-м заслуженного мастера спорта по футболу Виктора Дубина назначили тренером московского «Динамо». И он в поисках замены вспомнил про молодого актера Озерова. Николай Николаевич идеально подходил на эту роль не только из-за поставленного голоса. Он прекрасно знал спорт, потому что сам уже был блестящим теннисистом. На чемпионатах СССР в 40-е и 50-е Озеров выиграл 24 золота в одиночном, парном и смешанном разрядах. Повторить этот рекорд не удалось никому из советских теннисистов. Озеров вел репортажи для радио с 15 олимпиад, 8 чемпионатов мира по футболу и 30 чемпионатов мира по хоккею.
3: 20 секунд до финального свистка. 20 секунд, и сборная команда Советского Союза будет олимпийским чемпионом. Последние усилия спортсменов. Шайба в средней зоне. Вот советские спортсмены идут вперед. 10 секунд. Старшин ходит Борис Майорову. Бросок. Вратарь парирует. Но был свисток. Положение вне игры. Нет. Была уже сирена. Сборная команда Советского Союза, выиграв у хоккеистов Канады, стала чемпионом Олимпийских игр. Дорогие друзья, что делается здесь на ледяном поле? Сколько радости, сколько восторга, радостный космонавт Попович. Все наши советские люди.
1: Николай Николаевич Озеров.
0: День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

давно. Ты моя, теперь мне не все равно. Если кто-то посмотрит в твою сторону, моя жизнь погоня, как поле боя. Но теперь нас двое, и я многое понял. Я тебя недостоин, ты многого стоишь. Но если я падаю, ты меня

вместе вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось,

0: Музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».
1: Вместе каждый день.
4: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В мае и начале лета в некоторых регионах России выпадет снег. Об этом предупредил глава Центра метео Александр Шувалов. В первую очередь это касается побережья Северного Ледовитого океана, а именно арктической зоны от Мурманской области до Чукотки. При этом эксперт отметил, что в южных районах снега уже, скорее всего, не будет. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата впервые привезли в Хабаровск. Священное пламя доставили из Александровского сада. От прибывшей лампады зажгли несколько других. Они отправятся в самые разные уголки Хабаровского края, где на мемориалах зажгут вечный огонь в память о павших героях. Добавлю, что такие же частицы пламени прибудут не только в российские города, но и в 14 стран мира. На Байкале открыли паромную переправу на остров Ольхон. Решение принято после проведения метеорологической проверки и оценки ледовой обстановки. Пока ходят два парома. С 1 июня к ним присоединится буксир с баржей для перевозки тяжелой техники для проведения дорожных работ. Ольхон – это самый большой остров на Байкале. Одной из самых известных его достопримечательностей является скала Шаманка. Дальневосточного леопарда заметили на дороге в Китае. Ученые Национального парка «Земля леопарда» проанализировали видеозаписи и, сопоставив уникальный рисунок пятен на шкуре хищника с российскими базами данных фотомониторинга, установили, этот леопард в России прежде не фиксировался. Значит, ареал обитания хищника продолжает расширяться. Большая кошка вела себя осторожно. Заметив присутствие людей, немедленно попыталась скрыться. Пока все. Татьяна Алексеева, «Радио Мир». Оставайтесь.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Безо всяких намеков и отбрасывая в сторону любую скромность, констатируем, заявляем и информируем о том, что сегодня день радио. Кто-то говорит, что радио изобрел Маркони. Кто-то говорит, что Попов. Мы не станем спорить, тем более, чего тут спорить, понятно ведь, что Попов. Мы будем праздновать, раздавать и принимать поздравления. А прямо сейчас на связи Радио Мир Бишкек, а менее чем через полчаса программа «Час для вас».
1: У Радио Мир мировая команда.
2: Всем привет из солнечного Бишкека. На связи Алексей Калинин, ведущий утреннего шоу. Поздравляю всех коллег с Днем Радио. Всех, кто выходит в эфир, пишет новости, ставит музыку, монтирует, настраивает звук и делает так, чтобы каждый день радио было рядом со слушателями. Передаю большой привет от нашего дружного коллектива и всем слушателям, тем, кто включает радио дома, в машине, на работе и берет нас с собой в дорогу. Спасибо, что вы с нами каждый день. Желаем всем легких эфиров, хороших новостей, улыбок и как можно меньше форс-мажоров. С праздником! Радио Мир хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

0: День радио на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет, и мы отмечаем День радио. Хочу приобщить вас к нашей прекрасной профессии. Ведь в наши дни любой может попробовать себя в роли радиоведущего. Серьезно, берите микрофон, записывайте свой голос, включайте фантазию. Давайте я помогу вам выбрать тему вещания по знаку зодиака. Овен – это, конечно же, утреннее шоу, бодрость и задор. Еще из овнов получаются отличные спортивные обозреватели, правда, абсолютно пристрастные. С первых секунд понятно, за кого овен болеет. Телец – это уют и польза. Ваши темы – мой сад, 100 способов не выбрасывать старый диван и построить теплицу из табуреток. Близнецы могут говорить часами о чем угодно, убедительно рассуждать, не имея особого представления о предмете, спонтанные диалоги, ну и, конечно, реклама. Рак – это вечерний эфир, теплый, домашний. Здравствуй, дружок. И дальше либо сказка про волшебный тортик, либо кулинарный мастер-класс, после которого срочно хочется на кухню. Лев – настоящий шоумен. Это театр у микрофона и увлеченность, плюс игры в прямом эфире. Дева, вам подойдет рубрика в стиле вестника-похондрика. И настоящая дева всегда расскажет трогательную историю о домашнем животном. Весы – это культурная программа, обзоры выставок, театра, кино, рубрика о хороших манерах и этикете. Все красиво, тонко и со вкусом. Скорпион – это, конечно же, ночной эфир. У скорпиона голос, от которого становится чуть тревожно, но выключить невозможно. Стрелец – ваша рубрика «Вокруг света». Сегодня африканские племена, завтра серфинг в Австралии и ощущение, что чемодан уже собран. Козерог – ваша тема «Человек и закон», советы адвоката, правила жизни. Также вы можете попробовать себя в роли ведущего новостей, тем самым официальным голосом. Водолей – это про что-то неожиданное. Угарные новости, технологии будущего. Сделайте рубрику про нейросети, а потом можете имитировать эфир из следующего века. Рыбы. Ваша стихия – музыка. Вы можете создавать тематические плейлисты, где каждая песня в настроении. Так что записывайте себя, подключайте друзей, устраивайте свое радио. Кто знает, может, вас примут на радио или вы откроете собственный подкаст. Поздравляю всех с Днем радио, удачи, до встречи. На Радио Мир, ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Через 15 минут. Идеальное общение на Радио Мир.
1: Реклама. Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный.

0: то, что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-00. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Удаление новообразований лазером на лице. Быстро и без рубцов. Медицинский центр «Надежда». Наурицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Я баранины такой не едал ни разу. В лавке фермера она прямиком с Кавказа. Легендарная дагестанская баранина теперь в лавке фермера на Киселевке. А еще отменная говядина, телятина и свинина. И, конечно, более 20 сортов фирменного сала, фарш и пельмени. Шикарный выбор по очень приятным ценам. Лавка фермера. Проспект Строителей 7, напротив магазина «Поле чудес» на Горке. У нас не залеживается.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
8: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачные плюс 22. В Казани ясные плюс 21. В Ульяновске малооблачные плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачные плюс 17. В Ростове-на-Дону облачные плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Холодный атмосферный фронт придет в Москву 8 мая, сообщили в гидрометцентре. Под его воздействием в День Победы будет облачно и небольшой дождь. При этом прогнозы синоптиков метеоагентств разнятся. Одни говорят, что температура воздуха составит плюс 25, а другие утверждают, что не выше 12 градусов. Такие расхождения связаны с тем, что каждый специалист по-своему представляет появление и прохождение холодного фронта. Но гидрометцентр официально заявляет, будет максимум 15 градусов тепла. В Казахстане отмечают День защитника Отечества. На центральной площади Астаны проходит масштабная праздничная программа. Выступают военные оркестры и парадные расчеты, передает телеканал «Мир-24». Здесь же открылась выставка различных видов вооружения и специальной техники. К примеру, спасатели показывают собственное изобретение – робота пожарного на дистанционном управлении. Самыми популярными направлениями для аренды загородных домов на праздники в России стали Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. Об этом рассказали эксперты сервиса «Авито Путешествия». Здесь ценник колеблется от 13 до 20 тысяч рублей в сутки. А самыми дешевыми оказались варианты в Республике Алтай – около 8 тысяч в день. В России предложили вручать мужчинам после рождения ребенка паспорт отца. В документе могут разместить полезную информацию о здоровье и воспитании малышам, положенных льготах и выплатах, а также рекомендации по поддержке матери после родов. Как отметили в Общественной палате, такой паспорт добавит торжественности моменту и поможет сориентироваться новоиспеченному папе. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Час для вас.
1: Всем привет! Час для вас стартовал на «Радио Мир». Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии. И всех с праздником!
2: Да, этот день необычный для нас, как минимум. Для вас, слушателей, тоже. Потому что сегодня наш профессиональный праздник. День радио. Мы сами себя поздравляем. Вы нас тоже поздравляете в течение этой программы.
1: Как же мы счастливы. Но помимо нас, на радио еще очень-очень много счастливых людей. Это наши коллеги, сотрудники радиостанции «Мир». И сегодня они будут также участвовать в программе «Час для вас». А каким образом? Возможно, сейчас спрашивают наши радиослушатели.
2: А обычно мы играем с нашими слушателями в разные игры, в том числе и в рамках программы «Час для вас». Но сегодня мы решили сделать подарок нашим коллегам и сыграть с ними.
1: Поэтому вообще в целом нашу программу мы могли бы начать со слов «А вас, Татьяна Алексеева, мы бы попросили остаться». С нами в студии Татьяна Алексеева, ведущая информационных выпусков новостей. Тань, привет.
3: Привет, это
2: с
3: как
2: праздником.
3: Песня. Слышу, слышу. Спасибо и вас, коллеги,
1: смотри,
3: с праздником.
1: Она разговаривает как живой человек, а не вот эта вот информационная служба «Радио Мир». Оказывается, она умеет не только так.
3: Ну почему же, могу по-разному. Как спрашиваете, так
2: ну давай вот без томных,
1: вот так не
2: вот
1: надо.
2: Этих интонаций.
1: Не
2: ладно.
1: Надо.
2: Давай объясним
3: так,
2: правила.
3: Так, во что будем играть?
1: Играем сегодня в «Элиас». Это игра, где мы с Морозовым представители двух противоборствующих коллективов, и к каждому из нас присоединяются наши коллеги. Вот сейчас Татьяна играет в команде с Морозовым.
3: Прекрасный
1: я передаю
3: выбор.
1: Тане пять слов. Я специально их подобрал такие, чтобы они касались каким-то образом направления деятельности Тани. Здесь,
3: интересно,
1: возможно,
3: какое?
1: Что-то будет про новости, про информационные выпуски и так далее. Таня за минуту Морозову объясняет пять слов. Если все пять успевает, большая молодец. И Морозов тоже, если
2: всего
1: не успевает...
2: Пять.
1: Ну, всего пять. Да у вас минута всего.
2: Давай.
1: Все, Тань, поехали.
2: Тань, ты готова?
3: Да, конечно,
2: сейчас мы
3: всегда
2: порвем
3: готова.
2: Этого мальчишку.
1: Все, минута
3: давай,
1: пошла.
3: Давай, поехали. Ну, это то, что я выдаю в эфире в каждом выпуске.
2: Новости.
3: В целом. Еще? Одним словом, это...
2: Новостная лента, что? Я не знаю.
3: Ну что я выдаю? Что? Что? Какие у меня выпуски?
2: Какие? Информационная информация.
3: Да, да, да.
2: Отлично.
3: Дальше. А теперь новость. Вау, вау.
2: Новость вау,
3: ну,
2: вау.
3: Какая?
2: Сенсация.
3: Да. Ну теперь я должна очень хорошо произносить слова.
2: Дикция.
3: Да.
2: А, да, да,
3: а
2: да.
3: Теперь
2: давай.
3: Там, где я ищу, выкапываю эту информацию.
2: Новостные ленты. Лента.
3: Еще.
2: Интернет.
3: Ну, что это? Как это называются эти все?
2: Компьютер.
3: Ленты,
2: новостной
3: компьютеры.
2: Сайт.
3: Как это можно назвать? Ну, откуда воду, как бы я черпаю эту, пью из чего?
2: С водой хорошо.
3: Из откуда?
2: Кран.
1: Святой еще бывает.
2: Источник, источник информации.
3: Ну, и что-то такое уникальное, того, чего ни у кого нет.
2: Фишка.
3: Нет, в новостях что это?
2: В новостях.
3: Какая это информация? Только у нас. Только сегодня.
2: Эксклюзив.
3: Да, ладно!
2: Я не сомневался вообще, Александр. Я сказал, пять слов, это мало, но как будто бы мы пять
3: ну,
2: уложились.
3: Прям, да.
1: Знаете, как я объяснил бы сейчас слово «планка»? Это то, что Таня и Морозов задрали до небывалых высот сейчас.
3: Конечно.
1: Все пять слов угадали. Татьяне Алексеевой аплодисменты.
2: Спасибо,
1: студии.
2: Спасибо, Таня, это было
3: шикарное
2: объяснение.
3: Ребята, можно я вот эту первую нашу победу посвящу своему папе? У него сегодня день рождения.
2: О, поздравляю.
3: Папа, поздравляю.
1: А как зовут папу?
2: Да.
3: Виталий Викторович.
1: Виталий Викторович, такую красотку вы явили
2: радио.
1: На свет. Спасибо вам огромное за такую красоту в нашей студии.
3: Все, всех с праздником. До встречи в эфире в 11 часов в выпуске новостей. Пока-пока.
1: Все, Таню провожаем, а мы пока остаемся в студии до конца этого часа. И в следующем раунде в мою команду придет уже новый сотрудник «Радио Мир». А кто же это будет? Ну, пока мы сохраним интригу.
2: Интригу, да.
1: И...
2: Да? И?
1: Давай сделаем так. Нам же радиослушатели все равно нужны. Мы назовем наш номер 8 800 444 8484. И если у вас, друзья, возникло желание поздравить нас с Днем Радио, вы присоединяйтесь. Мы начнем следующий раунд с вашего поздравления. Все, час для вас продолжается.
4: Сразу.

0: Сегодня и просто так отмечаем, и в рамках программы «Час для вас» отмечаем День радио на Радио Мир.
1: Есть поздравления от нашего слушателя, это Никита из Кемеровской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, рад всех приветствовать.
0: Никита,
2: поздравляю с днем.
0: Так, так.
2: Желаю крепкого сибирского здоровья, так как я из Сибири.
0: Угу.
2: Много слушателей. И хорошей музыки.
0: Все, Никит, спасибо огромное. Никит такой довольный, как будто у него праздник. Но да. Мы решили, что и у радиослушателей тоже праздник в День радио.
1: Я бы даже сказал, в первую очередь у радиослушателей праздник.
0: Согласны. А у нас сегодня гости в студии, хотя как гости, это же их студия тоже, сотрудники Радио Мир, которых вы, возможно, чуть реже слышите в эфире или вообще не слышите, как, например, следующего нашего гостя, Анастасию.
1: Редактор интерактивных проектов, между прочим.
0: Вы ее только по телефону можете услышать, друзья. Так что вообще эксклюзив в прямом эфире на Радио Мир. Настя, привет.
3: Радио Мир, здравствуйте.
0: Как красиво
1: звучит. Как будто бы записали. Как будто бы не живьем.
0: Настя, играем сегодня в Элиас. Ты в моей команде. Морозов с Алексеевой уже 5 своих баллов заработали. Мы сейчас все сделаем даже еще лучше.
1: Я в тебя, в отличие, верю. В отличие от того, что ты в меня не веришь. Я подготовил 10 слов для Анастасии. И там не только на радио тему.
3: Мы так не договаривались.
1: Там еще и житейские есть в том числе.
0: Берем первые 5.
1: Все?
0: Мы уже готовы?
1: Ну, я передал. Да, да. Поехали.
0: Поехали, минут пошла.
3: Вот во что я сейчас говорю?
1: Микрофон.
3: Молодец.
0: Легко.
3: А вот у нас ходят такие уборщицы, и они так шух-шух делают. Чем?
0: Шваброй.
3: Молодец. А Руслан Шабунин пишет такие...
0: День-день. Джингл.
3: Молодец.
0: Через джингл Беллс. Молодец.
3: И вот так вот. Я зажимаю.
0: Гнусавость.
3: Чтобы... Нет, зажимаем я чем? Вот так вот.
0: Пальцами?
3: Нет, деревянный.
0: А, зажим?
3: Нет.
0: А я это как у Блавцов, я прищепка.
3: Прищепка. А артисты выходят перед тем, как концерт у них быть. Вот они приходят на что? Проверяют
0: репетиция.
3: Они. Микрофоны. Да.
0: Уже
3: я периодически.
0: Все, уже пять?
4: Нет, давай дальше. Давай,
3: я
4: давай.
3: Периодически вот его ставлю на калькуляторе и просыпаю.
0: Будильник.
3: Да. Я сейчас слышу себя.
0: В наушники.
3: И мне подарили на день рождения заворачивать гайки.
0: Отвертка!
3: Спасибо.
1: 8 слов в итоге.
0: А как мы так сделали?
1: Потому что я в тебя верю. Это очень важно, поддержка коллеги, особенно в праздничный день. Бери, мотай на ус,
0: ладно,
1: которого у тебя нет.
0: У меня просто для всех по 5. Вот действительно, наверное, нужно было верить в наш дружный коллектив.
1: Все верно. Спасибо большое, Анастасия. В хороших редактирований интерактивных проектов на Радио Мир.
3: Пошла редактировать тогда. Все,
0: до встречи. Друзья, мы продолжаем играть в Элиас. А вы звоните, если у вас есть короткое, емкое поздравление для радиостанции Мир. 8-800-444-8484.
5: Музыкальный миксер на Радио Мир. Реклама.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
8: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы. 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
4: Вы как относитесь к бракосочетанию?
5: Ну, вообще-то положительно.
6: Нет, я об этом думать еще рано.
4: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, впрочем, да? Женщина, друг, человек.
6: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка в Сибирь.
7: Час для вас. В рамках программы «Час для вас» и в честь Дня радио мы сегодня играем в Элис с сотрудниками «Радио Мир». И не просто с сотрудниками. Морозов припас нам сюрприз.
8: Как будто бы, если бы до этого у нас было право на ошибку, то сейчас нет, потому что с нами в эфире директор радиовещания, директор «Радио Мир» Елена Каритич. Здравствуйте, любимый директор.
9: Привет, здравствуйте, с праздником вас, любимые дорогие.
7: Спасибо, вас тоже. А мы тут в Элис с Еленой Валентиновной играем.
9: И как-то на «вы» мы сразу перешли.
8: А я нет, я на «ты» просто. Миша, потому что мы в одной команде.
7: А у вас уже там химия, это видно. Уже определили рабочую сторону, уже там обменялись мнениями по поводу предстоящего. Ну, а мое дело маленькое. Я лишь придумал несколько слов, ну, больше пяти в этот раз точно. И Елене Горитич придется объяснить.
9: Если
7: Морозову.
9: Честно, я очень редко играю в эту игру и очень давно в нее не играла. Я волнуюсь, голос у меня дрожит.
8: Я часто играю в компании друзей, но на тему 18+, а у нас слова не 18+, поэтому тут форы нет.
9: Ну, это мы исправим сейчас. Так,
7: мне поменять листок нужно сейчас, другие слова какие-то, чтобы вам удобнее было.
8: Нет-нет, все, оставляем так, как ты и написал. Готов? Передавай.
7: Пожалуйста.
8: Запускай таймер, видишь, как я командую
7: тобой. Таймер, поехал.
8: Поехали.
9: Так, значит, первое слово. Это цифры, от которых мы очень сильно зависим.
8: Бюджет?
9: Нет, Миша. Ну, это те цифры, которые мифические. Их кто-то где-то подсчитывает.
8: Рейтинг.
9: Молодец. Самое волшебное, что есть на радио, где мы сейчас с вами...
8: Директор.
9: Нет, волшебное, где мы сейчас находимся. Я редко
8: туда
9: попадаю. Нет, вот
8: туда. Эфир.
9: Правильно. Еще есть другие цифры, которые вам очень нравятся, потому что они иногда... Это плюс к зарплате.
8: Премия.
9: Молодец. Еще есть такая наше сборище редакционное по понедельникам.
8: Планерка.
9: Нет, по-другому.
8: Летучка.
9: Мы летаем, да.
8: Ага.
9: Еще есть очень грустная история, когда нужно кого-то убрать из нашей команды.
8: Увольнение.
9: Молодец. И еще есть слово, когда мы ощущаем... Нет, пожелание. Что вы все время сейчас для вас желаете слушателям? Здоровья, любви и... всего общего, всеобъемлющего.
8: Благополучия, счастья.
9: Молодец.
8: Да. Счастья.
9: Я верила в него.
8: Ну вот из увольнения и премии, я думаю, что я на второе все-таки наработал.
7: Тут даже я в него верил, потому что вот как раз увольнение Морозова в связи с неблагоприятными результатами этого раунда хотелось бы избежать. Классно, справились. Лена, спасибо большое, огромное
8: спасибо
7: за то, что
8: большое.
7: Приняла участие в нашей игре.
8: Ну и, конечно же, как не поздравить директору
9: я вдруг
8: с Днем Радио.
9: Знаете, о чем вспомнила? О том, что Михаил-то у нас проходил через увольнение.
7: Ну и...
8: А зачем? А к чему это сейчас?
9: Очень грустная история. Нет, это к тому, что на Радио Мир отличный коллектив, и к нам люди возвращаются. Миша, ты молодец, что к нам вернулся, и мы теперь более сильная команда. Кстати, привет твоему волшебному родному городу.
8: Чебоксары.
9: Чебоксары. Нашим партнерам в этом городе, Андрею, всем тем, кто нас слушает в городах России, кто нас слушает в странах Содружества. Мы желаем вам чистого эфира, хорошего настроения и исполнения всех ваших желаний. Рабочих, личных. Пусть все сегодня будет хорошо.
8: Лучше и не скажешь. И пока наш директор отправляется

0: Праздничная программа «Час для вас» продолжается. Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии. Сегодня мы играем в Элис. Сегодня мы противоположные команды. И к каждому из нас присоединяются сотрудники Радио Мир. Да. И мы вместе угадываем интересные слова, зачастую посвященные радио.
1: Как будто бы после того, как в эфире побывал директор, уже и волноваться-то не стоит. Но нет, у нас есть еще один начальник. Это программный директор
0: радиостанции. Козырь в моем рукаве. Михаил Мишин, программный директор радиостанции «Мир». Миш, привет.
2: Вызывали.
0: Я лично вызывал там, потому что...
1: Обычно все наоборот.
2: Я решил сыграть, как и семейки Адамсов.
0: Да, обычно он нас вызывает, и мы не можем как будто бы отказать. В предыдущем раунде Морозов с Еленой Корицыч, небезызвестной тебе, директором радиовещания, буквально произвели фурор.
1: Ну,
0: все угадали.
2: Что там было про увольнение, я помню.
0: Да, да. У них там какие-то свои...
1: Это просто слово, Миш, это просто слово.
0: Так, у нас, я думаю, будет все куда позитивнее. Слова подготовил Миш Морозов.
1: Я подготовил, да, и, соответственно, Миш, ты играешь.
2: Я вообще первый раз слышу, чтобы фраза «сегодня мы играем» и «мы издеваемся над коллегами» были синонимы.
0: Ну, оно получается так.
1: А почему ты делаешь вид, что это не ты придумал,
2: Миш? Потому что это придумал не я, на самом деле. Это придумал Лазарев, если честно. Мы же можем сегодня быть абсолютно искренними и правдивыми.
0: Я передаю список. Просто есть печать одобренная. Он мне вот так на лоб ее ставит все время.
1: А, вот откуда.
2: Ну, я готов.
0: Все, слова наверное. Есть. Есть таймер, у нас есть минута. Я готов попытаться отгадать все слова.
1: Запуск. Ты отгадываешь сейчас, да?
0: Да, поехали.
1: У голоса есть такая сексуальная...
0: Обертон.
1: Не-не-не, такая, что скрипит немножко тембр? Голос.
0: А, хрипотца.
1: Да, но у вас этого нет, хорошо, правильно. На пульте есть движущиеся вверх и вниз.
3: Это фейдер.
1: Замечательно, вы очень...

0: часто в подводках говорите что-то, что...
1: Ерунда?
0: Не чушь. Планировали. Да, это правда, но еще что не планировали.
1: Оговорка.
0: Не планировали, то есть придумываете прямо по ходу.
1: Импровизация.
0: Замечательно. Так, Морозов часто бывает таким...
1: Наглый.
0: Еще.
1: Вредный.
0: Еще.
1: А там с позитивной точки зрения мы его сейчас должны характеризовать.
0: Ну ладно, нет, негатив скорее. Ну, он не такой, ладно. Ну, у нас таких нет, я просто пропущу это слово. Вы перед тем, как выходить в эфир, делаете это каждый раз.
1: Разминка. Артикуляционная гимнастика.
0: Да, по-другому.
1: А
0: очень
1: по-другому?
0: Быстро произносите слова.
1: Скороговорка.
0: Да, замечательно. И все.
2: И все, не успели. Четыре слова.
1: Не слышу, не успели.
2: Ну, я можно включу зануду?
1: Все, мы успели.
2: Вот как раз таки зануда.
0: Я даже не знаю, у нас просто таких слов нет. У нас праздничный эфир, поэтому я не знаю. У нас зануд не существует в эфире.
1: У меня вот такая будет реакция на этот раунд.
2: А это типа победа?
1: Это победа. В любом случае, сыграть раунд с Мишей Мишиным в прямом эфире, это уже для меня большая победа. Миш, спасибо, что зашел в студию. Долго тебя ждали, вот наконец дождались.
0: Жду вас после этого на нашу летучку.
1: А, понятно, что-то пошло не так, да?
0: По конфетке вам там уже лежит, друзья мои. С праздником всех, с Днем Радио, всех люблю, целую, обнимаю.
2: В одной руке конфетка, в другой камень, мы знаем тебя. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Мишин, программный директор Радио Мир.
1: Мы продолжаем играть в Элиас. Друзья, вы тоже можете присоединяться к нашему праздничному эфиру. Если у вас есть короткое, емкое поздравление для нас, можете набрать наш номер 8 800 444 8484 и пожелать нам счастья, любви, здоровья. Ну, сами придумайте, что пожелать.

0: Руслан Шабунин – это незаменимый человек у нас на радиостанции. Вот все, что вы слышите, всю музыку, все джинглы – это все его рук, ушей и уж не знаю, каких там еще частей тела – дело.
1: В первую очередь его включенности, и сразу видно, что человек горит своим делом и все делает от сердца.
0: Мы даже спасибо тебе большое. Слова подобрали чуть по твоей профессиональной деятельности. Ну, как я себе ее вижу, ну, тоже, знаете, кое-что понимаю в этом. Поэтому вот...
1: Руслан со мной.

0: говорят,
1: они рвутся в бой. Поехали, минут пошла.
2: Поехали. Одевают на уши.
0: Наушники.
1: Совершенно верно. Одно коренное слово.
2: А, когда записывают повтор. Что-то не получилось.
0: Дубль.
2: Да. А, звучит отражением.
0: Эхо.
2: Да. В лесу у уха пищит.
0: Комар.
2: Плывет по речке.
0: Топор.
2: Нет, надувная.
0: Лодка.
2: Еще вариант.
0: Байдарка.
2: Да. То, что находится на теле, на животе.
0: Жир? Что, я не знаю. Ремень, пупок.
2: Да, да. В лесу с рогами.
0: Лось!
2: Да. Растет в лесу под ногами. Да.
0: Все. А все, там слова кончились.
2: Я выиграл.
0: 7 слов. Руслан Александрович, я поздравляю. Как у нас там большие байдарки, да? Мне кажется, мы очень хорошо сейчас проплыли свою дистанцию.
1: У вас третья байдарка в команде Фатеева появилась. Вот что значит, она не может просто от Шабунина не на метр отойти?
3: Я только слово «пупочек» подсказала.
0: И показала. Зачем ты это сделала, господи?
3: Ну, показала, и что?
1: Все, раунд выиграли. Молодцы, красавцы. Руслан, тебя с праздником. Пусть...
0: А ты, может, тоже поздравишь всех?
2: Да, я всех поздравляю с праздником, коллеги. Я вас обожаю, люблю. А можно привет передать?
0: Конечно.
2: Я сам из города Ижевска, поэтому городу Ижевску большой привет.
0: Ну ты как будто на стадионе сейчас выступаешь. Что такое произошло с тобой неожиданно?
1: Все, спасибо за участие в нашем творческом эксперименте.
0: Это был царь и бог звука Радио Мир, Руслан Александрович Шабунин.
1: 8-800-444-8484. Это номер нашего телефона на случай, если вдруг кто-то захочет нам посвятить какое-нибудь короткое, емкое поздравление.
0: А после музыкальной паузы небольшой вновь продолжим играть в нашу игру уже со следующим нашим коллегой.

0: час для вас продолжается, и сегодня мы играем в праздничный Элис, в праздничный день, в праздничной программе «Час для вас». А у меня праздничный гость, и сейчас он будет играть со мной в одной команде. Это Анастасия Щеглова, наш редактор и ведущая программы «Мир новостей Содружества». Привет!
1: Привет!
2: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, слушатели! Рада вас слышать, рада вас видеть.
1: Мы рады тебя слышать, особенно в такой праздничный день. Поздравляем тебя с Днем Радио. Профессионально. А не так давно же ведь ты на радио работаешь, правильно?
2: Пятый год.
1: Давно. Уже давно работаешь, уже ветеран радиодвижения.
0: Удивительная девушка. Она просачивалась в эфир. Сначала пришла как талантливый редактор, потом стала заслуженным редактором, а уже потом как начала вести «Мир новостей».
2: А потом незаслуженным.
0: Нет, так и осталась заслуженным.
1: Вот он, Эверест, и прямой эфир ведет теперь вместе с нами.
2: Потихонечку, да, надо.
1: Посидит нас с тобой, Саш.
0: Ну, я в принципе, готов.
1: Мы не против, да?
0: Вступить, да. Красоты в студию,
1: пожалуйста. Места всем хватит. Давай сыграем прямо сейчас.

0: и в руке держит...
1: Букет цветов. Ну ладно, желаемое за действительное сковородка.
0: Правильно. А у нас есть...
2: Она подряд? Ну, извините. Не знала, исправлюсь.
0: У нас есть такой чарт, в котором... Мировой хит-парад. Да, но только без первого слова.
1: Хит-парад.
0: Правильно. Когда открывают окно, и все время Орехова Наська кричит.
1: Закройте!
0: Да, и что устраиваем?
3: Драку.
1: Скандал.
0: Нет, нет. Ветер начинает гулять, и что?
1: Да это, как ее?
0: Ладно, дальше. Перед выходами вашими...
1: Сквозняк.
0: Сквозняк, правильно, да. Перед тем, как вы что-то объявляете, вот как называется вот эта вот маленькая такая штучка.
1: Подводка.
0: Правильно.
3: Все, пять.
0: Все.
3: Пять слов. А почему ты пюпитр пропустила?
0: А я его не заметила. Как-то мелко его написал, свой пюпитр. Я даже как-то его проглядела немножко.
3: Привычка просто, понимаешь? Так.
1: Давайте, размер пюпитра не имеет значения.
3: Пять слов отгадал Александр Лазарев.
1: Ну хорошо,
3: пять
1: замечательно. Там принципиально было сквозняк отгадать. Я на нем подвис немного. Ну классно, Настя шикарно все объяснила. Я считаю, неплохо все угадал. Спасибо тебе огромное за участие. Если есть какие-то поздравления в адрес наших радиослушателей, или у нас вот так уже повелось сегодня передавать приветы родным городам, да и вообще кому хочешь, передавай все.
0: Ой, ну, передам с удовольствием привет, пример, своему родному городу Москве, хоть они нас слышат только через интернет, но все равно, думаю, те, кто нас слушает, будут рады услышать привет. Ну и, конечно же, поздравляю своих дорогих коллег с этим прекрасным праздником. С вами всегда очень здорово, с вами всегда очень тепло. Спасибо вам большое за чистый эфир и хорошую музыку.
1: Спасибо, спасибо, спасибо за участие в нашей программе. Прощаемся с Анастасией Щегловой. А следующий раунд не за горами, практически сразу после песни можешь уже идти приглашать следующего сотрудника, слушай, который сыграет в твоей команде.
3: А нам важно вообще, как бы, какой счет у нас, потому что я-то веду подсчет.
1: Да? В конце объявишь тогда. Значит, хорошо. Будет важно.

0: сейчас для вас. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-hawail.com.
1: Керамические блоки в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: Ох, все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
8: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста.
9: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: час для вас.
1: Это праздничный час для вас на Радио Мир. Сегодня в День радио мы решили приглашать в студию наших коллег, которых вы или не так часто слышите в эфире, или вообще никогда не слышали. Может быть, на Новый год только.
2: Да. На Новый год, кстати, мы все собираемся у микрофона.
1: Да.
2: Угу.
1: И сегодня.
2: И сегодня в том числе, потому что как будто бы Новый год родийный отсчитываем.
1: И у нас в гостях Владимир Долганов. Это человек, который профессионально отвечает на смски. А поставьте мою песню в эфир. Ну, наверное, пишет нет.
2: А вот интересно,
1: я не знаю, что он там пишет, но
2: что отвечает. Ну,
3: во-первых, всем доброго дня, всех с праздником, коллеги, наших слушателей, любимых, которые являются главными на радио. Тоже поздравляю с нашим праздником.
1: В общем, вся музыка классная, любимая, которая звучит на нашей радиостанции, проходит вот через Вовины уши для начала.
2: Ты понял, как он аккуратно, профессионально ушел от ответа? То почему не ставит песни исполнителей, которые ему пишут?
3: Я тебе по секрету скажу, у нас играют песни, любимые песни наших слушателей, потому что каждую песню мы отбираем очень тщательно и всем коллективом. Ну, а я просто грамотно расставляю в эфире, чтобы утром всегда было прекрасное настроение, днем рабочий процесс кипел, ну, а вечером люди просто отдыхали и наслаждались любимой музыкой на радио.
1: Вот они и профессиональные секретики подъехали.
2: Почему ты музыкальный редактор? Ты так красиво говоришь, что ты, может быть, и в эфир тоже будешь выходить с нами почаще.
3: 20 лет ведущим на радио-телевидении даю тоже о себе знать.
2: А волновался-то перед выходом, как волновался?
3: Ну, я не работаю в эфире, сижу за кадром уже много-много лет.
2: Ну, кайфуешь ты сейчас, вот в данный момент?
3: Обожаю свою работу, потому что знаю, что создаю настроение людям.
1: Не время кайфовать, Вова. Время отгадывать и загадывать слова. У меня есть список для тебя. Я постарался, ну, что-то по твоей профессии вот подобрать уж, ну, насколько я это понимаю. Тебе нужно эти слова за минуту объяснить Морозову, а Морозову нужно за минуту их постараться отгадать.
2: Давай, Вова,
1: минута пошла, порвем, поехали.
3: Какая песня звучит чаще всего в день?
2: Хит?
3: Да, абсолютно верно. Думаю, но хулиган. А если она первой появляется в эфире, вот сегодня
2: премьера.
3: Была? Абсолютно верно. Вот у нас есть такой, что не любят обсуждать музыкальные редакторы, но он самый лучший. Музыкальный
2: хит-парад?
3: Радиостанции.
2: Рейтинг?
3: Нет, из всех песен состоящий.
2: Плейлист.
1: Про него еще говорят не.
3: Вы приходит исполнитель и говорит, у меня шикарная песня.
2: Не хитовая. Господи, кто?
3: И диск, когда, допустим, компьютер берешь и... Если он...
1: Хорошо придумал.
2: Ой-ой-ой.
3: Ну вот он у тебя полетел, и ты его...
2: Не формат!
3: Да, абсолютно верно!
2: Я уж переживать начал.
3: А ваша песня попадает в нашу...
2: Музыкальная база.
3: Мы ее начинаем транслировать и очень часто.
2: Ротация.
3: Абсолютно верно.
2: Ну, засчитаем 4, да?
1: Засчитаем, конечно.
2: 4 всего.
3: Михаил Морозов, не формат.
1: Да нет, формат нормально, просто растерялся, но угадал же. Это сложное слово было. Там и другие слова тоже были сложные, особенно последнее.
2: А какое последнее слово было?
3: Ну,
1: я там что-то, по-моему, не по теме писал.
3: Да, вот это вот что-то.
1: Я надеялся, что вы до него дойдете.
2: Сингулярность, ну ладно.
1: Ну что-то типа, да.
3: Это знаешь, Миша, что болит, о том и говорит, наверное.
2: Судя по всему.
1: Я не успевал дописать слова, я там написал кариес просто. Я подбирал слова по теме, в конце думаю, да, ну ладно, вот это пусть будет.
2: Ну хорошо. Спасибо большое, Вов, с праздником.
3: Праздником. Всем добра, счастья, любви, радости, солнечных дней, хороших новостей и хороших песен.
1: Все, вот следующая песня, отобранная этим профессионалом своего дела, и прозвучит дальше в эфире. А там Артур Пирожков, кстати, если кто не знал.
4: Если хочешь танцевать,

0: Сейчас для вас на Радио Мир. Сегодня у нас праздничная программа. Мы играем в Элиас в свое удовольствие и с нашими любимыми коллегами. Представляю члена моей команды. Это моей же?
1: Да.
0: А что, ну да, все, Пашка со мной играет. Павел Сурин. Ну мы его Пашка называем, потому что практически каждый день взаимодействуем. Это выпускающий редактор. Если вы слышите, как шикарно джингл переходит в песню, а песня во что-то еще, в другой элемент эфира, это все вот Пашка делает своими руками.
2: Да, именно так. Всем привет.
0: Все, привет.
1: Паш, ну давай сразу же к делу, а потом уже поздравления и так далее. Я передаю тебе список слов. Минута начинается. Поехали.
2: Так, вот вы сейчас что ведете?
0: Эфир.
2: Какой?
0: Хороший.
2: А если вот чисто?
0: Линейный.
2: Еще. Какой? Вот здесь сейчас.
0: Прямой.
2: Правильно. А вот убираешь ты дома чем?
0: Да. Пылесос?
2: Yes.
0: Молодец.
2: Такого недопустимо в... Чтобы этого не было.
0: Категорично. Вот,
2: да, именно на радио.
0: А как что?
2: Чтобы
0: нельзя вот на радио вот не было такого.
2: Вот ты говоришь, а есть вот... Что это?
0: Запрет.
2: Нет.
0: А что?
1: Ну вот сейчас замолчи, все замолчите.
2: И покой. И покой. Что это?
0: Ну, Ин, подсказывай уже, у тебя микрофон.
2: Это-то и покой.
3: Дырка.
0: А это дырка.
2: Почти.
0: А, нет? Тишина, что ли?
2: Да-да.
0: А, тишина.
2: А есть безопасности?
0: Техника.
2: А еще?
0: Инструкция.
2: Спишь ты.
0: Подушка.
2: Есть. А вот то, что мы не любим стирать.
0: Не любое. Не любим стирать.
2: Это да. Но больше всего.
0: Стирать? В смысле, стирать как стеркой?
3: Пододеяльник.
0: А, носки?
2: Носки.
0: Все правильно.
1: Ладно, последнее засчитаем.
0: Ну, у нас много же, много угадано. Молодец, давай 5.
2: Давай, земляк. Опа. Кстати, всем большой привет.
1: Самару.
2: Самару, да.
0: Ну, вот хоть кто-то сказал.
2: Всем коллегам, ну и
0: если
2: всем
0: что,
2: слушателям.
0: Это не по протекции. Павел сам приехал из Самары и тоже блестяще трудится на благо нашей радиостанции.
1: У нас сейчас в студии многие
0: все?
1: Коллеги практически.
0: У нас сейчас в студии все.
2: Всем поздравляем!
1: Поздравляем вас с днем радио, хороших нам чистых эфиров, прекрасных слушателей.
0: А у нас 20 секунд есть.
1: Премию руководство обещало, ну мы выпросили, по крайней мере. Мы для себя,
0: Инна,
1: конечно.
0: У тебя микрофон есть, ты можешь не пальцами показывать, а сказать, тебя слышат.
3: Я стесняюсь.
1: Радио так работает. В микрофон говоришь, идет звук.
3: Всем привет, давайте все покричим, раз мы все в студию пришли.
0: С днем радио!
3: С днем радио!
0: Вот, а наш...
3: А наш Андрей Кострикин в шоке от того, что шкалят микрофоны.

0: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ Макси 3 этаж.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
4: Хватит планировать, пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут: солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65 65 86.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
8: Печь-инфа. Это новая

0: сетевое издание «Влюбленная в Смоленск». Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Вадим Святославович Синявский.
1: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
2: Послевоенный голос советского футбольного бума Вадим Синявский. Миллионы людей по всему СССР болели, даже не видя, а лишь слушая его репортажи. Когда в 60-е годы по радио раздавались слова «Внимание, говорит Москва, наш микрофон установлен на стадионе «Динамо», все болельщики от мала до велика приникли к репродукторам. Именно благодаря Синявскому футбол стал всенародным видом спорта. Он вел первый зарубежный репортаж о футбольном матче со встречи сборных СССР и Турции. Коррективы в работу спорткомментатора внесла война. Но и здесь диктор выступал блестяще. Вел радиорепортажи с фронта и даже из бункера в Сталинграде, где капитулировал фашистский фельдмаршал Паулюс. При обороне Севастополя Вадим Святославович получил серьезное ранение, потерял глаз. Уже в 44-м Синявский вернулся к своим любимым спортивным репортажам и за полвека работы стал не то что звездой, легендой советского радиовещания.
1: Интересно, как сыграет эта молодая команда с нашими опытными мастерами. Вот судья разыграл ворота. Налево от нас команда «Городок». Направо в своих традиционных полосатых футболках футболисты «Метеора». Сейчас будет дан свисток, и матч начнется.
0: Вадим Святославович Синявский. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.
3: Граната и в карте.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: Сегодня в течение всего дня признаемся в любви к тому, что нас объединяет, воодушевляет, радует, а некоторые тут еще и работают. День радио на Радио Мир. Приветствую всех, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Жирихин. Рад быть в вашей компании. Далее в эфире «Минутная история». Через 5 минут, через 3 Сергей Лазарев. Ани Лорак уже почти звучит, но сначала поздравления от коллег из Казахстана.
1: У Радио Мир мировая команда.
2: Всем привет! Меня зовут Алиса Морозова, я звукорежиссер на Радио Мир Казахстан. Поздравляю с Днем Радио всех, кто создает эфир, и всех, кто его слушает. Радио – это не просто мир музыки, а самый настоящий театр воображения. И каждый день мы с коллегами стараемся, чтобы у слушателей эта картинка в голове была яркой и качественной. Желаю всем радиопричастным поменьше помех и побольше хороших новостей. Пусть в жизни всегда находится место для любимой песни и добрых слов, а ваш личный эфир будет наполнен только радостными событиями. Радио Мир. Хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 7 мая, День радио. Об этом наша минутная история. В 1895 году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Своим открытием он ознаменовал начало эры радио в мире. Самая первая радиотрансляция в России состоялась 27 февраля 1919 года. Из НИИ радиотехники в Нижнем Новгороде впервые вместо азбуки Морзе диктор произнес в эфире: «Алло, алло, говорит Нижегородская радиолаборатория. Раз, два, три. Как слышно?» Голос принадлежал лаборанту Петру Острякову. До того момента ничего подобного ни в России, ни в Европе не было. Современное радио, «Радио Мир» в том числе, это мультиформатная платформа с онлайн-трансляциями, подкастами, интеграцией в умные колонки и персональные гаджеты. Это позволяет слушателям находиться в одном пространстве с любимой станцией. Сегодня на «Радио Мир» специальная праздничная программа. К тому же не пропустите телефильм о нашей радиостанции, снятый к празднику нашими коллегами с телеканала «Мир». «Радио Мир» поздравляет всех с Днем Радио. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312. Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
3: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Клещи не дремлют. А мы даем отпор! Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
1: «Радио Мир». Хорошо

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 16 до 24 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Завтра преимущественно пасмурно. Утром плюс 11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в два раза по итогам первых двух месяцев текущего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В январе-феврале 60 банков столкнулись с трудностями. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Негативные тенденции эксперты во многом объясняют накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. В мае – начале лета. В некоторых регионах России выпадет снег. Об этом предупредил глава Центра метео Александр Шувалов. В первую очередь это касается побережья Северного Ледовитого океана, а именно арктической зоны от Мурманской области до Чукотки. При этом в южных районах снега уже не будет. В Южной Корее роботам разрешили заняться религиозной деятельностью. В Сеульском храме прошла уникальная церемония. Гуманоидный монах Габи ростом 130 сантиметров в традиционной северо-коричневой мантии официально вступил в буддийскую общину. На шее робота надели четки 108 бусин, а он в ответ перед лицом живых монахов пообещал посвятить себя учению Будды. Владивосток присоединился к масштабному всероссийскому флешмобу «Поем Катюшу вместе». Сотни студентов, преподавателей и просто неравнодушных представительниц прекрасного пола с именем Екатерины исполнили легендарную песню на территории кампуса Дальневосточного университета. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Куда в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: были бы транзисторы, антенны и динамики, а идея, что из всего этого собрать, найдется, подумал однажды Попов и собрал радио. На радость всем, кто сейчас уже без радио свою жизнь не представляет. Я, Александр Лазарев, поздравляю нас, сотрудников Радио Мир, с профессиональным праздником и передаю слово для поздравления коллегам из Ставрополя.
1: У Радио Мир мировая команда. Дорогие коллеги и единомышленники, с Днем Радио! От Радио Мир Ставрополь всем-всем нашим друзьям в других городах огромный привет и самые теплые пожелания. Наш коллектив — это настоящая команда, где каждый готов поддержать и помочь. Пусть эфир будет чистым, а идеи свежими. С уважением, ведущий программы «Час для вас» Илья Фокин.
2: С Днем Радио Мир!

0: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
5: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Yeah. Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы. 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Радио Мир Смоленск 103.1 FM. Радио Мир.
12: Выходи за меня. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Николай Лаврентьевич Гордеев.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш!
2: С этого бодрого призыва в Советском Союзе начиналось утро каждого рабочего дня. Одним из первых дикторов, который пропагандировал здоровый образ жизни, стал Николай Лаврентьевич Гордеев. На радио в любимую народом передачу «Утренняя гимнастика» он пришел в 1934 году. Причем не в качестве ведущего, а в качестве позера. В то время 19-летний Гордеев был учеником театра рабочей молодежи, и ему требовалась подработка. Вот он и решил показывать все те упражнения, которые озвучивал диктор. Вскоре в студии отметили приятный тембр голоса молодого человека, врожденное чувство ритма и артистичность. Ему предложили выйти в эфир, и временная работа превратилась в дело всей жизни. Гордеев вел по радио уроки физкультуры вплоть до 80-х годов.
1: В заключение проделаем прыжки на месте. Ноги поставьте вместе, руки переведите на пояс. Делаем 2 прыжка на месте, на носках, на обеих ногах. Третьим прыжком ставим ноги врозь и четвертым соединяем их. Попробуйте. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А теперь под музыку. 1, 2, 3, 4.
0: Николай Лаврентьевич Гордеев. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.

0: не обязательно до конца понимать все тайны Вселенной, чтобы пользоваться изобретениями тех, кто эти тайны познал. Лично меня, как гуманитария, до сих пор удивляет, как это я говорю в московской студии «Радио Мира», а слышно в более чем 200 городах нашего вещания. Всех с Днем Радио, Александр Лазарев у микрофона, а следующее поздравление прилетело к нам из Еревана, где «Радио Мир» также хорошо звучит.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Прием-прием, на связи солнечный Ереван, радио «Мир Армения», волна 93.7 FM. С вами ведущие утренней программы «Доброе утро» Арпим Ликян
3: и Лилит Мадунц. Поздравляю всех с Днем Радио, праздником людей, которые умеют не просто говорить, а создавать настроение, объединять города и дарить, конечно же, эмоции даже на расстоянии.
2: Передаем большой привет всем коллегам «Радио Мир» в разных странах и городах. Пусть в эфире всегда будет тепло, вдохновение, хорошие новости и любимые слушатели.
3: А из Еревана, города солнца, музыки и гостеприимства, отправляем вам самые теплые пожелания и, конечно, отличное настроение.
2: С Днем Радио! Радио Мир! Хорошо звучит!
1: С Днем Радио! Мир!

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 7 мая, День радио. Об этом наша минутная история. В 1895 году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Своим открытием он ознаменовал начало эры радио в мире. Самая первая радиотрансляция в России состоялась 27 февраля 1919 года. Из НИИ радиотехники в Нижнем Новгороде впервые вместо азбуки Морзе диктор произнес в эфире: «Алло, алло, говорит Нижегородская радиолаборатория. Раз, два, три. Как слышно?» Голос принадлежал лаборанту Петру Острякову. До того момента ничего подобного ни в России, ни в Европе не было. Современное радио, «Радио Мир» в том числе, это мультиформатная платформа с онлайн-трансляциями, подкастами, интеграцией в умные колонки и персональные гаджеты. Это позволяет слушателям находиться в одном пространстве с любимой станцией. Сегодня на «Радио Мир» специальная праздничная программа. К тому же не пропустите телефильм о нашей радиостанции, снятый к празднику нашими коллегами с телеканала «Мир». «Радио Мир» поздравляет всех с Днем Радио. С вами был Павел Королёв. До скорого.
0: Минутная история.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: Exit. Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия. Характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 12+. Декоративный камень в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
10: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
11: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

аптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В мае в Гагарине пройдет региональный этап игры «Семейная зорница». Участвовать могут семьи из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Победители представят область в финале. Заявки принимаются до 8 мая на сайте движения первых. Проект поддерживает Минобороны и Фонд «Защитники Отечества». Отмечается, что наставниками команд станут ветераны СВО. В Смоленском губернском прошла ярмарка вакансий для молодежи и фестиваль «Живые розы Смоленщины». Он посвящен женщинам, работающим в непростых профессиях – водителям автобусов, огранщицам алмазов, крановщицам. Спикер Смоленской областной думы Игорь Ляхов поблагодарил за труд и отметил, что такие встречи помогают школьникам выбрать путь. Также гостями стали активисты движения «Ваш тыл 67», помогающие бойцам СВО. В Смоленске до завтрашнего дня продлили частичное перекрытие движения по Петропавловскому мосту и улицам Дзержинского, Кашена и Желябова из-за ремонта. Сейчас на мосту доступна только одна полоса. Также скорректирован маршрут автобуса номер 50. В Смоленске прошел круглый стол для ветеранов СВО, участников программ переподготовки «Время героев» и «Герои своего времени. Смоленск». Бойцы поделились опытом адаптации к мирной жизни, стажировкам в администрации, соцзащите и фонде «Защитники Отечества». Завершение обучения и защита дипломов запланированы на июнь месяц. В апреле в Смоленске родилось 198 детей, 102 мальчика и 96 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС администрации Смоленска. Самыми популярными именами стали Мария и Ева у девочек, Михаил и Александр у мальчиков.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Лично мне кажется, нам, ведущим интерактивных программ на Радио Мир, повезло больше всех. Мы всегда ведем эфиры в приятной компании. Пары могут меняться, но за себя могу сказать, каждый из соведущих – моя пара. И работать с ними – одно удовольствие. Пользуясь случаем, поздравляю Михаила Морозова, Сергея Жирихина и Инну Фатееву с нашим профессиональным праздником. А следующее поздравление от наших коллег из Рязани, где Радио Мир хорошо звучит на частоте 106.3 FM.
1: У Радио Мир – мировая команда.
2: Я Лариса Ярославская, радиоведущая и заместитель директора по радиовещанию «Радио Мир Рязань» на частоте 106.3 FM. И сегодня от лица всей нашей дружной команды хочу передать огромный привет коллегам из других городов. Пусть эфиры будут чистыми, сигналы сильными, а наша аудитория благодарной. «Радио Мир» хорошо звучит.
1: С днем Радио Мир!

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы. 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Показания необходима консультация специалиста.
3: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ Макси 3 этаж.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: хорошо звучит. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Юрий Борисович Левитан.
1: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение.
2: В прочтении Юрия Борисовича Левитана эти слова стали символом целой эпохи, а сам он – символом всего огромного Советского Союза. Легендарный диктор сообщил людям о начале войны, он же о безоговорочной капитуляции Германии. За невероятной красоты и силы, тембр голоса Юрия еще в детстве в его родном Владимире прозвали «трубой». Если надо было кликнуть кого-то с другого берега Клязьмы, обращались к Левитану. Он всегда хотел работать у микрофона. В погоне за мечтой переехал в Москву, когда ему было всего 17 лет. Несмотря на провинциальный окающий говор, талантливого юношу зачислили стажером в радиокомитет СССР. Левитан работал по 10 часов в сутки, осваивал культуру речи, оттачивал дикцию. Чтобы выработать четкое произношение, читал тексты вниз головой, стоя на руках. Его голос был по-настоящему магическим. Народ верил Левитану, как никому другому.
3: Родина поручила нам разговаривать с миллионами людей, рассказывать о самом важном, самом главном, происходящем на нашей планете. Я счастлив. Мне радостно, что я нахожусь в замечательной семье работников радио.
0: Юрий Борисович Левитан. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: Музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Итальянский танец «Тарантелла» появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».
4: Танцемания.

0: Всем привет, Александр Лазарев. У микрофона верить в гороскопы или нет – личное дело каждого. Но если поднять историю сообщения в группе ВКонтакте «Радио Мир» от радиослушателей, становится понятно, что многие как минимум прислушиваются. Нашего штатного астролога Надежду Сташину с днем радио, а гороскоп на сегодня выйдет уже примерно через 6 минут. Прямо сейчас передаю слово нашим коллегам из Казахстана.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Здравствуйте, меня зовут Шынгыз Кырыбай, я шеф-редактор на «Радио Мир Казахстан». Журналистика, как говорят, интересна и сложна, требует большой самоотдачи. Пусть каждое слово в наших эфирах принесет людям добро и осветит светлый мир. Желаю всем крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким. Желаю всем сотрудникам радио процветания вашей профессии, успехов в творчестве и успехов в нашей работе. Для меня радио – это дружный коллектив, который всегда готов помочь ближнему. Радио – это начало всех электронных средств массовой информации. Поздравляю коллег и слушателей с особым праздником – Днем Радио. Радио Мир хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! И мы отмечаем День радио. Хочу приобщить вас к нашей прекрасной профессии. Ведь в наши дни любой может попробовать себя в роли радиоведущего. Серьезно, берите микрофон, записывайте свой голос, включайте фантазию. Давайте я помогу вам выбрать тему вещания по знаку зодиака. Овен – это, конечно же, утреннее шоу, бодрость и задор. Еще из овнов получаются отличные спортивные обозреватели, правда, абсолютно пристрастные. С первых секунд понятно, за кого овен болеет. Телец – это уют и польза. Ваши темы – мой сад, 100 способов не выбрасывать старый диван и построить теплицу из табуреток. Близнецы могут говорить часами о чем угодно, убедительно рассуждать, не имея особого представления о предмете, спонтанные диалоги, ну и, конечно, реклама. Рак – это вечерний эфир, теплый, домашний. Здравствуй, дружок. И дальше либо сказка про волшебный тортик, либо кулинарный мастер-класс, после которого срочно хочется на кухню. Лев – настоящий шоумен. Это театр у микрофона и увлеченность, плюс игры в прямом эфире. Дева – вам подойдет рубрика в стиле вестник-ипохондрика. И настоящая дева всегда расскажет трогательную историю о домашнем животном. Весы – это культурная программа, обзор выставок, театра, кино, рубрика о хороших манерах и этикете. Все красиво, тонко и со вкусом. Скорпион – это, конечно же, ночной эфир. У скорпиона голос, от которого становится чуть тревожно, но выключить невозможно. Стрелец – ваша рубрика «Вокруг света». Сегодня африканские племена, завтра серфинг в Австралии и ощущение, что чемодан уже собран. Козерог – ваша тема «Человек и закон», советы адвоката. Также вы можете попробовать себя в роли ведущего новостей, тем самым официальным голосом. Водолей – это про что-то неожиданное. Угарные новости, технологии будущего. Сделайте рубрику про нейросети, а потом можете имитировать эфир из следующего века. Рыбы. Ваша стихия – музыка. Вы можете создавать тематические плейлисты, где каждая песня в настроении. Так что записывайте себя, подключайте друзей, устраивайте свое радио. Кто знает, может, вас примут на радио или вы откроете собственный подкаст. Поздравляю всех с Днем Радио, удачи, до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевы 10 и Николаева 6, 646-00. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: 7 мая в Микее. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек. Майонез «Махеев» 630 грамм 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
4: Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
5: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос М22». Телефон 62 39 30. 39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: Заезжайте в лавку фермера на Киселевке. Здесь огромный выбор, все свежайшее и по очень приятным ценам. Отменная говядина и свинина, легендарная дагестанская баранина, шашлыки по оригинальным рецептам, ребра в маринаде, колбаски на гриле, барбекю, более 20 видов фирменного сала, фарш, пельмени, полуфабрикаты, колбасы. Приезжай и выбирай. Лавка фермера. Проспект Строителей напротив Поля чудес на Горке.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода от 16 до 24 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра преимущественно пасмурно, утром плюс 11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин оценил новую модель вертолета «Ансат», отметив, что у этой машины большая скорость и грузоподъемность. Президент провел в Кремле встречу с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Глава госкорпорации рассказал президенту о ходе работ в гражданской авиации, в частности, о новых легких вертолетах и импортозамещенном облике. Россиянам может грозить тюремный срок за публичное надругательство над Георгиевской лентой. Об этом рассказали адвокаты. Нарушителю могут

планируют сделать к 2035 году. В данный момент на пригородные поезда электронно продается всего 14% билетов. Россияне нашли способы борьбы со стрессом. Они стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, пишет газета «Ру». В исследовании говорится, что, например, число бронирований санатория во второй половине прошлого года выросло почти на 80% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Средняя стоимость забронированной ночи в прошлом году составляла около 11 тысяч рублей. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Из чувств, что могут упасть на участников мирового хит-парада в течение месяца, отмечу, пожалуй, чувство неопределенности, легкое волнение и чувство азарта. Ведь все хотят победить, но никто не знает, что в итоге выйдет, потому что все решает ваше голосование. Заходите на сайт radiomir.fm, выбирайте своего фаворита. Результаты подведем в последнее воскресенье мая. Прямо сейчас хорошо звучит уже состоявшийся победитель от Казахстана Адам. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
1: Мировой хит-парад. Лучшее. Казахстан.

0: Мировой хит-парад. Лучше голосуйте за любимых исполнителей на сайте radiomir.fm. У Радио Мир мировая команда.
1: Шубрат, дорогие коллеги, друзья!
2: Сегодня день радио. Это Вадря.
3: С национальным таким предисловием.
4: Радио Мир из столицы Мордовии.
3: Я самый скромный в своем коллективе. Со мной не сравнится никто в креативе. Да что говорить, там я просто гений. Представлюсь, директор Симкин Евгений.
2: Мой голос знаком и ребенку, и деду. Водителю, дачнику, просто соседу. Озвучка рекламы, новости мира. Марина Щетинина, диктор эфира.
1: Я Александр Асташин, привет. Я ставлю звуки, но не логопед. Я режу, сшиваю, хоть и не врач. Сам продюсер, а проще звукач.
3: Коллеги, с днем радио вас поздравляем.
2: Пусть наши эфиры успехом внимают.
1: Пусть сердце мелодии громко стучит.
4: Радио Мир хорошо звучит.
0: С днем радио Мир.

0: Люби меня.
1: Удивительный мир.
2: Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода.
1: Слушайте мир.
3: Музыкально-информационное радио.
4: Реклама.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись, Манжаро ты!
2: Обновленный «Джили Манжаро» уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
2: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
3: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
4: Керамические блоки в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
10: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
11: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.
1: Николай Николаевич Озеров.
2: В Советском Союзе не было ни одного спортивного болельщика, который не знал бы голос Николая Озерова. Комментатором он стал случайно. Мечтал о театральной карьере, окончил ГИТИС и даже получил приглашение в АМХАТ. Но в 1950-м заслуженного мастера спорта по футболу Виктора Дубина назначили тренером московского «Динамо». И он в поисках замены вспомнил про молодого актера Озерова. Николай Николаевич идеально подходил на эту роль не только из-за поставленного голоса. Он прекрасно знал спорт, потому что сам уже был блестящим теннисистом. На чемпионатах СССР в 40-е и 50-е Озеров выиграл 24 золота в одиночном, парном и смешанном разрядах. Повторить этот рекорд не удалось никому из советских теннисистов. Озеров вел репортажи для радио с 15 олимпиад, 8 чемпионатов мира по футболу и 30 чемпионатов мира по хоккею.
3: 20 секунд до финального свистка. 20 секунд, и сборная команда Советского Союза будет олимпийским чемпионом. Последние усилия спортсменов. Шайба в средней зоне. Вот советские спортсмены идут вперед. 10 секунд. Старшин ходит Борис Майорову. Бросок. Вратарь парирует. Но был свисток. Положение вне игры. Нет. Была уже сирена. Сборная команда Советского Союза, выиграв у хоккеистов Канады, стала чемпионом Олимпийских игр. Дорогие друзья, что делается здесь на ледяном поле? Сколько радости, сколько восторга, радостный космонавт Попович. Все наши советские люди.
1: Николай Николаевич Озеров.
0: День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Смотрите на телеканале «Мир».
3: Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
4: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
3: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
0: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: дальше, больше.
1: Каждый изобретатель в своем роде мечтатель, но не каждый мечтатель – изобретатель. Чтобы из невероятного создать что-то конкретное, нужен талант, знание и упорство. На радость всем, кто хотя бы раз в жизни пользовался радио, у Попова получилось. Всех с днем радио! Меня зовут Александр Лазарев, а следующее поздравление летит к нам из Казахстана. О, прилетело!
2: У «Радио Мир» мировая команда.
3: Привет, команда! На связи «Радио Мир Казахстан». Я, ведущая новостей Мария Беликова, хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником. Пусть на наших радиоволнах всегда будет попутный ветер, идеи приходят как свежий бриз, а эфир идет без штормов и помех. Каждому желаю поймать свой собственный сигнал счастья с хорошими новостями, потому что радио – от слова «радовать». Продолжайте вдохновлять, дорогие коллеги. Пусть наш эфир остается таким же ярким, свежим и звонким. Ведь не зря говорят, «Радио Мир» хорошо звучит.
2: С днем, Радио Мир!

0: Весна на Радио Мир. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 7 мая, День радио. Об этом наша минутная история. В 1895 году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Своим открытием он ознаменовал начало эры радио в мире. Самая первая радиотрансляция в России состоялась 27 февраля 1919 года. Из НИИ радиотехники в Нижнем Новгороде впервые вместо азбуки Морзе диктор произнес в эфире: «Алло, алло, говорит Нижегородская радиолаборатория. Раз, два, три. Как слышно?» Голос принадлежал лаборанту Петру Острякову. До того момента ничего подобного ни в России, ни в Европе не было. Современное радио, «Радио Мир» в том числе, это мультиформатная платформа с онлайн-трансляциями, подкастами, интеграцией в умные колонки и персональные гаджеты. Это позволяет слушателям находиться в одном пространстве с любимой станцией. Сегодня на «Радио Мир» специальная праздничная программа. К тому же не пропустите телефильм о нашей радиостанции, снятый к празднику нашими коллегами с телеканала «Мир». «Радио Мир» поздравляет всех с Днем Радио. С вами был Павел Королёв. До скорого.
0: Минутная история.

0: Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир.
1: Реклама. Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
4: 7 мая в Микее. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек. Майонез «Махеев» 630 грамм 99 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы! 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: этого года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 16 до 24 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Завтра преимущественно пасмурно. Утром плюс 11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Отечества. Отмечается, что наставниками команд станут ветераны СВО. В Смоленском губернском прошла ярмарка вакансий для молодежи и фестиваль «Живые розы Смоленщины». Он посвящен женщинам, работающим в непростых профессиях – водителям автобусов, огранщицам алмазов, крановщицам. Спикер Смоленской областной думы Игорь Ляхов поблагодарил за труд и отметил, что такие встречи помогают школьникам выбрать путь. Также гостями стали активисты движения «Ваш тыл 67», помогающие бойцам СВО. В Смоленске до завтрашнего дня продлили частичное перекрытие движения по Петропавловскому мосту и улицам Дзержинского, Кашена и Желябова из-за ремонта. Сейчас на мосту доступна только одна полоса. Также скорректирован маршрут автобуса номер 50. В Смоленске прошел круглый стол для ветеранов СВО, участников программ переподготовки «Время героев» и «Герои своего времени. Смоленск». Бойцы поделились опытом адаптации к мирной жизни, стажировкам в администрации, соцзащите и фонде «Защитники Отечества». Завершение обучения и защита дипломов запланированы на июнь месяц. В апреле в Смоленске родилось 198 детей, 102 мальчика и 96 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС администрации Смоленска. Самыми популярными именами стали Мария и Ева у девочек, Михаил и Александр у мальчиков.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Над умением складно излагать свои мысли можно поработать, дикцию можно натренировать. Но если в глазах нет искорки, никакие профессиональные навыки не помогут. Именно поэтому мы так ценим и любим каждого члена нашей огромной команды. С праздником, Радио Мир! С праздником, наши дорогие радиослушатели! Меня зовут Александр Лазарев, а следующее поздравление от наших коллег из Ставрополя, где Радио Мир хорошо звучит на частоте 98.7 FM.
1: У Радио Мир мировая команда.
2: Друзья, пусть ваши микрофоны всегда ловят только хорошие новости, а музыка звучит без помех. Команда «Радио Мир Ставрополь» работает с полной отдачей.

удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир.

0: Speedway можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО «Транзитвэй». Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
5: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли тяпка 30 соток.
6: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
7: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Декоративный камень в смоленской керамике. Смоленская керамика
12: на века. Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: хорошо звучит. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Дина Анатольевна Григорьева.
1: Взлетели

0: крылья расправит флаг олимпийский. Сейчас он в небе московском воспрянет флаг олимпийский.
1: Дина Анатольевна Григорьева. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов.

0: Ежедневно плавать по волнам, но без риска утонуть – это наша работа. И все ради того, чтобы вы на наши волны настроили свои радиоприемники. Спасибо, что остаетесь с нами. Всех с Днем Радио. Александр Лазарев в московской студии «Радио Мир». А следующее поздравление от наших коллег из Бишкека. Слово Алексею Калинину.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Всем привет из солнечного Бишкека. На связи Алексей Калинин, ведущий утреннего шоу. Поздравляю всех коллег с Днем Радио. Всех, кто выходит в эфир, пишет новости, ставит музыку, монтирует, настраивает звук и делает так, чтобы каждый день радио было рядом со слушателями. Передаю большой привет от нашего дружного коллектива и всем слушателям, тем, кто включает радио дома, в машине, на работе и берет нас с собой в дорогу. Спасибо, что вы с нами каждый день. Желаем всем легких эфиров, хороших новостей, улыбок и как можно меньше форс-мажоров. С праздником! Радио Мир хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Пришло время посмотреть на космограмму завтрашнего дня, чтобы как бы спланировать завтрашний день. Но, честно говоря, космограмма не очень располагает к чуткому планированию. Дело в том, что для многих из нас 8 мая начнется с какой-то неожиданности. Примерно в 11 часов по московскому времени Луна перейдет в Водолея и сразу включится в напряженное взаимодействие с Плутоном и Ураном. Это способно принести внезапный поворот, странные новости и ощущение, что план был хороший, но жизнь решила иначе. Поэтому главный совет на завтра – не перегружайте день сложной логистикой. Планы в стиле «сначала туда, потом быстро сюда, потом еще успею» – завтра это может

0: стабильности. Солнце и Меркурий в Тельце. Вот это противоречие может давать легкое раздражение. Ну почему все не может просто идти по плану? Зато есть и приятная часть. Венера в Близнецах спасает день общением. Разговоры, переписки, случайные встречи. Именно они могут сгладить неровности и даже привести к интересным идеям или знакомствам. Поэтому стратегия на пятницу простая. Меньше жестких планов, больше гибкости и чуть больше юмора к происходящему. Он завтра очень пригодится. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир. Снова

0: реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
6: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: 7 мая в Микее. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек. Майонез «Махеев» 630 грамм 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 16 до 24 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Завтра преимущественно пасмурно. Утром плюс 11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.
2: Опять одна.
3: Это синяки, yeah.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В 8 аэропортах России введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как сообщает Министерство транспорта, это сделано для обеспечения безопасности.

0: 80% по сравнению с первым полугодием. Аудитория санаторного отдыха помолодела. Средняя стоимость забронированной ночи в 2025 году составляла чуть более 11 тысяч рублей, а глубина бронирования — 3 ночи. В Москве в эти выходные будет прохладно. Пришедшая в регион жара постепенно покинет его. Город и область накроют облака. Температура воздуха опустится чуть ниже климатической нормы. В пятницу ожидается плюс 15 градусов. В последующие дни осадков синоптики не ждут. Ранее стало известно о том, что к выходным в Москву придут легкие черемуховые холода, а в День Победы погода будет нелетной. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Если хочешь танцевать.

0: Согласитесь, удобно, что сразу несколько базовых потребностей можно удовлетворить с помощью простого радиоприемника, настроенного на волны «Радио Мир». Но не только танцевальной музыкой и песнями богат наш эфир. Актуальная и полезная информация – это тоже про нас. Приветствуем вас на волнах музыкально-информационного радио и поздравляем с Днем Радио. Меня зовут Александр Лазарев. Следующее поздравление от наших коллег из Кемерово.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Всем привет! Меня зовут Ксения Завьялова, и я ведущая эфира «Радио Мир» из города Кемерово. Как же приятно поздравлять своих коллег и наших слушателей с Днем Радио! Поздравлять всех тех, чьи голоса согревают в пасмурный день, дарят энергию и настоящие человеческие эмоции. Друзья, коллеги, пусть ваши эфиры звучат всегда ярко и вдохновляюще, а радиоволны несут только позитив в каждый дом. «Радио Мир» хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас

0: удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
2: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
3: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
7: Exit. Born for more.
8: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
9: Керамические блоки в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика.
11: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
12: Варикозное расширение вен. Склеротерапия. Мини-флебоктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15-Б, 62-39-39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
13: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Вадим Святославович Синявский.
1: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
2: Послевоенный голос советского футбольного бума Вадим Синявский. Миллионы людей по всему СССР болели, даже не видя, а лишь слушая его репортажи. Когда в 60-е годы по радио раздавались слова «Внимание, говорит Москва, наш микрофон установлен на стадионе «Динамо», все болельщики от мала до велика приникли к репродукторам. Именно благодаря Синявскому футбол стал всенародным видом спорта. Он вел первый зарубежный репортаж о футбольном матче со встречи сборных СССР и Турции. Коррективы в работу спорткомментатора внесла война. Но и здесь диктор выступал блестяще. Вел радиорепортажи с фронта и даже из бункера в Сталинграде, где капитулировал фашистский фельдмаршал Паулюс. При обороне Севастополя Вадим Святославович получил серьезное ранение, потерял глаз. Уже в 44-м Синявский вернулся к своим любимым спортивным репортажам и за полвека работы стал не то что звездой, легендой советского радиовещания.
1: Интересно, как сыграет эта молодая команда с нашими опытными мастерами. Вот судья разыграл ворота. Налево от нас команда «Городок». Направо в своих традиционных полосатых футболках футболисты «Метеора». Сейчас будет дан свисток, и матч начнется.
0: Вадим Святославович Синявский. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ. Так, школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику и справочные материалы, кроме разрешенных. Нельзя также фотографировать бланки, переписывать задания в черновики и передвигаться по школе без сопровождения организаторов. Столичный аэропорт Шереметьево начал тестирование системы биометрической идентификации пассажиров. Программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем, в том числе к единой биометрической системе. Это позволяет распознавать людей по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После запуска системы в эксплуатацию пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта. Спрос на картографов в России продолжает расти. Причиной тому стали участившиеся отключения интернета, сообщает агентство ТАСС. Продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, а потому к работе привлекают специалистов профильных вузов. 7-летний шахматист из Казани выиграл соревнование по блицу в Сербии. Михаил Шилов забрал серебро в рапиде, сообщает телеканал «Мир-24». В 13 встречах мальчик уверенно обошел всех соперников своей возрастной категории и набрал 9 очков. Юный шахматист ранее защитил статус кандидата в мастера спорта. Всего же российские шахматисты завоевали на турнире 25 медалей. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
0: И они это сделали. И эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: День радио. На «Радио Мир».

0: Существует множество факторов, мешающих распространению радиоволн. Но темнота — не один из них. Поэтому «Радио Мир» хорошо звучит в ваших приемниках круглосуточно. Спасибо, что вы с нами. Всех с Днем Радио. Меня зовут Александр Лазарев. Только любимая музыка далее, но прежде поздравления от коллег из солнечного Еревана.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Прием-прием, на связи солнечный Ереван, радио «Мир Армения», волна 93.7 FM. С вами ведущие утренней программы «Доброе утро» Арпим Ликян
3: и Лилит Мадунц. Поздравляем всех с Днем Радио, праздником людей, которые умеют не просто говорить, а создавать настроение, объединять города и дарить, конечно же, эмоции даже на расстоянии.
2: Передаем большой привет всем коллегам «Радио Мир» в разных странах и городах. Пусть в эфире всегда будет тепло, вдохновение, хорошие новости и любимые слушатели.
3: А из Еревана, города солнца, музыки и гостеприимства, отправляем вам самые теплые пожелания и, конечно, отличное настроение.
2: С Днем Радио! Радио Мир хорошо звучит!
1: С Днем Радио Мир!

0: Фрисена на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Пришло время посмотреть на космограмму завтрашнего дня, чтобы как бы спланировать завтрашний день. Но, честно говоря, космограмма не очень располагает к чуткому планированию. Дело в том, что для многих из нас 8 мая начнется с какой-то неожиданности. Примерно в 11 часов по московскому времени Луна перейдет в Водолея и сразу включится в напряженное взаимодействие с Плутоном и Ураном. Это способно принести внезапный поворот, странные новости и ощущение, что план был хороший, но жизнь решила иначе. Поэтому главный совет на завтра – не перегружайте день сложной логистикой. Планы в стиле «сначала туда, потом быстро сюда, потом еще успею» – завтра это может не сработать. Где-то задержка, где-то перенос, где-то вообще все пойдет не по сценарию. И проблема даже не в самой ситуации, а в том, что Меркурий в Тельце не любит спешки и плохо перестраивается. То есть быстро переиграть вряд ли получится. Придется либо терпеть, либо изначально закладывать запас времени и нервов. В целом, завтрашний день выглядит так. Снаружи движение и суета. Марс в Овне добавит напора. А внутри желание стабильности. Солнце и Меркурий в Тельце. Вот это противоречие может давать легкое раздражение. Ну почему все не может просто идти по плану? Зато есть и приятная часть. Венера в Близнецах спасает день общением. Разговоры, переписки, случайные встречи. Именно они могут сгладить неровности и даже привести к интересным идеям или знакомствам. Поэтому стратегия на пятницу простая. Меньше жестких планов, больше гибкости и чуть больше юмора к происходящему. Он завтра очень пригодится. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельный автобус. Автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и лазурный берег. Звони 65 65 86.
4: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: 7 мая в Микее. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек. Майонез «Махеев» 630 грамм 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки, все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и +25. В Екатеринбурге переменная облачность, +17. В Казани малооблачные, +23. В Тюмени переменная облачность и 18 со знаком плюс. В Ижевске малооблачно, +19. В Ростове-на-Дону переменная облачность и +21. В Челябинске переменная облачность и +20. В Москве синоптики обещают облачную погоду, 15 со знаком плюс. Местами дожди с грозами.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Управление судебных приставов предупреждает смолян о мошенниках, которые звонят с мобильных и требуют срочно погасить несуществующие долги. Приставы напоминают, они никогда не звонят с мобильных. Проверить долги можно через бесплатный банк данных исполнительных производств, а также на госуслугах. При подозрении звоните в отделение Управления Федеральной службы судебных приставов или в полицию. Сегодня отмечается День радио. На Смоленской телебашне включат праздничную иллюминацию. На медиафасаде появится портрет изобретателя радио Александра Попова. Поздравления и логотип 25 лет РТРС. Башня окрасится яркими цветами. Все это является подарком от филиала РТРС всем.

0: приютов. Посетителей ждет возможность не только найти верного друга, но и получить ценные советы от опытных волонтеров и ветеринарного врача. Вход свободный.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Всем привет, Александр Лазарев. У микрофона, признаться честно, уже довольно комфортно чувствую себя в роли человека, который правит балом по поводу нашего профессионального праздника. А посему слово для поздравления с Днем Радио предоставляется нашим коллегам из Самары, где Радио Мир хорошо звучит на волне 88.7 FM.
1: У Радио Мир мировая команда.
2: Здравствуйте, я Сергей Кратаев, программный директор «Радио Мир» Самара. Дорогие коллеги и уважаемые слушатели, поздравляю вас с профессиональным праздником «Днем Радио». Желаю всем нам вдохновения, новых ярких идей и чтобы эфир всегда звучал полным позитива и отличной музыки. Спасибо, что вы с нами, и пусть радио остается вашим верным другом. «Радио Мир» хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
2: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
3: Каждый день свежее мясо у нас на прилавке. Вы спросите, где? Конечно, у фермера в лавке. Заходите за свежим домашним фаршем в лавку фермера. 20 видов сала домашнего засола на любой вкус, а также котлеты и пельмени ручной лепки. Сочный мягкий шашлык от фермера по особой технологии. Ребра и колбаски для гриля. Лавка фермера. Проспект Строителей 7. Напротив Поля чудес на горке.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Галина Григорьевна Новожилова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! К нам в редакцию пришло письмо. Написала нам девочка Зоя, которая попросила поздравить ее друга, пионера Леонида, с днем рождения.
2: Каждое утро пионерская Зорька собирала у приемников миллионы советских школьников. Основной ведущей любимой передачи была Галина Григорьевна Новожилова. На ее голосе выросло несколько поколений. Она рассказывала новости, смешила, передавала приветы и заставляла задуматься. С подрастающим поколением жизнь Галины Григорьевны была связана не только в эфире. Профессиональная актриса более полувека служила в Центральном детском театре. Сейчас это РАМТ, Российский академический молодежный театр. Десятилетиями Новожилова по утрам записывала программу, а вечером выходила на сцену. Кроме того, артистка и диктор озвучивала мультфильмы. Именно ее голосом говорит классическая советская дюймовочка. Родители главных поклонников Галины Григорьевны запомнили ее по передаче «С добрым утром». Каждое воскресенье Новожилова будила страну, объявляя в эфире Всесоюзного радио веселые песни и юморески.
3: И в заключение передачи песня в исполнении испанского вокального дуэта «Бакара». Это песенка для девушек, которым немножко взгрустнулось. Грустить не надо, поется в ней. Ведь где-то рядом ходит радость, ведь где-то рядом ходит парень, который вмиг развеет грусть.
0: Галина Григорьевна Новожилова. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: свежее утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: День радио на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Лесные пожары охватили несколько регионов России. В Хабаровском крае Челябинской области ежедневно проводятся рейды. Дачников просят не разводить костры. Жарко и в Сибири. В Тыве введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Там горит почти 3000 гектаров леса. На помощь пожарным направили парашютистов и десантников. Отели на Мальдивах предлагают скидки на предстоящее лето до 70%. Связано это с теплым сезоном и геополитическими факторами, сообщает Ассоциация туроператоров России. Эксперты туристической отрасли отметили, что май и июнь на Мальдивах – это время юго-западного муссона. Кратковременные дожди всегда охлаждали спрос. Патор также объяснили снижение цен, в том числе оттоком из курорта граждан Евросоюза и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Пермские ученые разработали метод защиты домов от трещин. Специалисты политеха создали состав пеностекла для легкого бетона. Он широко используется при строительстве благодаря хорошей теплоизоляции. Гранулы пеностекла производят из бутылок и оконных стекол, но у такого материала есть серьезный недостаток. Со временем на фасадах могут появляться трещины. Исследователи решили изменить состав пеностекла в основе вещества метакаолин. Оно позволяет производить более долговечные строительные блоки и панели. Рыбы могут дремать днем, подобно людям. Это выяснили ученые из Института Макса Планка. Они впервые обнаружили у рыб сложную структуру сна. Она напоминает сон человека. Команда выявила 4 состояния сна. 3 из них сопровождались характерными движениями глаз, а одно нет. Особенно ученых удивило состояние, которое почти всегда возникало днем. В этой фазе рыб было особенно трудно разбудить. Активность их мозга заметно снижалась. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
0: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: счастливым стать.
1: Позволить себе стать счастливым и поделиться этим счастьем с окружающим звучит как идеальный план на день. Для ведущих и сотрудников «Радио Мир» это обычный план на каждый день. Мы счастливы звучать для вас и делать все, чтобы звучать хорошо. Всех с Днем Радио! Меня зовут Александр Лазарев, а следующее поздравление от наших коллег из Казахстана.
2: У «Радио Мир» мировая команда.
3: Всем привет! Меня зовут Алиса Морозова, я звукорежиссер на «Радио Мир Казахстан». Поздравляю с Днем Радио всех, кто создает эфир, и всех, кто его слушает. Радио – это не просто мир музыки, а самый настоящий театр воображения. И каждый день мы с коллегами стараемся, чтобы у слушателей эта картинка в голове была яркой и качественной. Желаю всем радиопричастным поменьше помех и побольше хороших новостей. Пусть в жизни всегда находится место для любимой песни и добрых слов, а ваш личный эфир будет наполнен только радостными событиями. Радио Мир. Хорошо звучит.
2: С Днем Радио Мир.

0: Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Пришло время посмотреть на космограмму завтрашнего дня, чтобы как бы спланировать завтрашний день. Но, честно говоря, космограмма не очень располагает к чуткому планированию. Дело в том, что для многих из нас 8 мая начнется с какой-то неожиданности. Примерно в 11 часов по московскому времени Луна перейдет в Водолея и сразу включится в напряженное взаимодействие с Плутоном и Ураном. Это способно принести внезапные повороты, странные новости и ощущение, что план был хороший, но жизнь решила иначе. Поэтому главный совет на завтра – не перегружайте день сложной логистикой. Планы в стиле «сначала туда, потом быстро сюда, потом еще успею» – завтра это может не сработать. Где-то задержка, где-то перенос, где-то вообще все пойдет не по сценарию. И проблема даже не в самой ситуации, а в том, что Меркурий в Тельце не любит спешки и плохо перестраивается. То есть быстро переиграть вряд ли получится. Придется либо терпеть, либо изначально закладывать запас времени и нервов. В целом, завтрашний день выглядит так. Снаружи движение и суета. Марс в Овне добавит напора. А внутри желание стабильности. Солнце и Меркурий в Тельце. Вот это противоречие может давать легкое раздражение. Ну почему все не может просто идти по плану? Зато есть и приятная часть. Венера в Близнецах спасает день общением. Разговоры, переписки, случайные встречи. Именно они могут сгладить неровности и даже привести к интересным идеям или знакомствам. Поэтому стратегия на пятницу простая. Меньше жестких планов, больше гибкости и чуть больше юмора к происходящему. Он завтра очень пригодится. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир поздравляет с Днем Радио. Реклама.
1: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современная лазерная эпиляция в Глотее – это целых 3 современных аппарата для эффективного удаления волосков различных типов. 3 вида эпиляции, чтобы могла выбирать то, что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Глотею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-00.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Я.
6: 7 мая в Микее. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек. Майонез «Махеев» 630 грамм 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
9: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
8: Пройдите бесплатный тест-драйв
9: на Гагарина 53.
8: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
10: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
11: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
12: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
13: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
15: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 16 до 24 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Завтра преимущественно пасмурно. Утром плюс 11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19.00. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России появился ГОСТ порядка на рабочем месте, его утвердил Росстандарт. Документ включает сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На первом этапе

числе с отправкой и получением СМС. Похожие уведомления получили пользователи онлайн-сервисов, им советуют пользоваться Wi-Fi. В Нальчике археологи начали раскопки кургана бронзового века. Специалисты от

0: Весна на Радио Мир. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Даете в долг самому близкому человеку?
1: Моя жена все-таки.
0: Это хорошо, но оформите расписку.
2: Об этом я в тот момент не думал.
1: А зря.
0: Чтобы не стать жертвой обмана.
1: Из меня тут дурака делают и хотят, чтобы я еще платил за это.
2: Запомнить раз и навсегда. Нет расписки, нет долга.
0: Дела судебные. Деньги верните. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Истец требует возмещения материального ущерба, поскольку его пассажир стал виновником массовой автоаварии. Ответчик иск не признает. Предъявляет встречный иск о возмещении морального вреда.
4: Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Верхоянской Олеси Матвеевны к Ягодкиной Марине Тимуровне. Иск заявлен о материальной компенсации. Сумма иска 26 тысяч рублей. Все верно, Олеся Матвеевна?
5: Да.
4: Пожалуйста, я вас слушаю. Обосновывайте свой иск.
5: Уважаемый суд, в течение 2 месяцев ответчик воровал у меня молоко. В результате у меня получился материальный ущерб в размере 26 тысяч рублей. И я хочу его вернуть.
4: А как? Откуда она у вас молоко-то воровала? Из холодильника, что ли?
5: Нет. Дело в том, что у нас на одном лугу паслись коровы. Ну, так уж у нас заведено. Только знаете, моя Маруська, она гораздо больше молока давала. И вообще у нее такое сытное молоко получалось. Просто объедение.
4: Маруся — это ваша корова?
5: Да, да. Маруська — это моя корова. И знаете, из ее молока вкусная очень сметанка, сыр, сливки получаются. Так вот, знаете...
4: Принесли бы попробовать. Просто
5: да, с удовольствием. Только, знаете, в последнее время я начала замечать, что все меньше и меньше моя Маруська стала молока давать. Раньше-то она давала 6-8 литров за дойку, а потом 4-5 литра, а потом и того меньше.
4: Угу.
5: И я не знала, что делать. Повела ее к ветеринару. Ветеринар

0: ее всю осмотрел, ничего не нашел, пожал плечами. А я спросила, а в чем же дело, почему раньше-то она 6-8 литров за дойку моя корова давала, потом 4-5 литров, а потом и того меньше. А он сказал, что, скорее всего, мою корову доит. Вы знаете, я очень удивилась, я так пожала плечами, кому вообще моя корова нужна? Дело в том, что мы в деревне все друг друга знаем, и у нас у всех дружественные связи. И кому вообще моя корова нужна? Стала следить за Маруськой. Следила. В итоге, оказывается, это Маринка, она и доит мою, мою корову.
1: А нечего воровать?
2: Ответчик!
0: А нечего и доить. Знаете, я ее...
1: Воровка!
2: То есть ответчик воровала?
0: Это ты воровка, это не я воровка, это ты корову-то мою доила.
2: То есть ответчик воровала молоко из коровы, из вашей. Правильно я понимаю?
0: Да, именно так.
2: Так. И?
0: Ну что, и надоила на... мою корову доила.
2: А как вы посчитали?
0: Ну как я посчитала? Вот так посчитала. Она сама-то и созналась, когда я ее застукала. Она сначала, когда я раньше ее спрашивала, она не признавала свою вину. Говорила, что не знает, пожимала плечами. А когда я увидела, что это она доила, она и сказала честно, что она целых 2 месяца доила мою Маруську.
2: Так.
0: Ваша честь, так мало того, что она мою Маруську-то доила, она еще молоко продавала. Молоко и еще масло продавала, и сметану продавала. Вот.
2: Маруськины?
0: Да.
2: А, пожалуйста, Марина Тимуровна.
1: Уважаемый,
2: вы признаете, что сдаивали корову, то естественно?
1: Нет, естественно, я не признаю. Ее Маруська паслась на моем поле. Дело в том, что поле-то раньше было колхозным, но год назад по региональной программе я его оформила в частную собственность за небольшую сумму. Я вам могу показать, где что находится. Вот тут план у меня даже есть.
2: Давайте.
1: Вот поле, которое теперь в моей собственности находится. И вот тут вот ее корова и моя вот тут пасутся.
2: Угу.
1: И вот ее корова бессовестная, Маруська, она мою все время с самого вкусного клевера отталкивает. Прям вот так задом ее толкает и не дает ей есть клевер. А сама, конечно, жирное молоко на моем-то поле нагуляла. У меня хорошее поле. А вот общее осталось. А она ленивая, не водит туда свою корову. Ей, конечно, выпустил, и пусть она гуляет по моему полю.
0: Правильно, это всю жизнь наша была общая земля, колхозная.
1: Это когда было? Профукали вы все. Надо было самим подавать документы. А я вот успела. И теперь моя. И я тебе показывала, что это моя земля.
0: У нас одна большая дружная семья, деревня. Мы все друг другу, все друг дружку мы знаем.
1: Ну и знаете, дальше вот ваше поле.
2: А как должна пройти корова истица на общее поле, если она за лесом? Правильно, если я понимаю из вашей вот схемы? Как она, как туда ходит? Там кто-то на общем
1: там
2: поле
1: пасется?
2: Там можно пасется?
1: Здесь обойти, вот тут вот можно обойти лес.
2: Так.
1: Можно по краю моего участка с той стороны. Он небольшой лесок, там есть проход и проезд. Вот. Но она-то прямо на моем поле пасет.
2: И вы взамен своего вкусного сладкого клевера решили взять молоком. То есть вы недовольны тем, что Маруся пасется на вашем поле, которое
1: да.
2: вы оформили себе в собственность.
1: Да.
2: Ест ваш клевер, правильно я понимаю?
1: Да, совершенно верно.
2: И вы в отместку за это забирали молоко, да? Доили
1: да,
2: корову.
1: не 8
2: литров. Признаете?
1: Признаю.
2: Признаете. Так, отлично. Но не 8 литров, а сколько?
1: Ну, я совесть знаю. Я чуть-чуть у нее сдаивала,
0: ага, чуть-чуть,
1: по
0: 2 ага,
1: литра,
0: ага.
1: не больше.
0: Чуть-чуть
1: она прибирает тут. Не 8 я брала, чуть-чуть. У нее еще больше полвымени корова возвращалась.
2: И молоко вы куда девали? Продавали, да?
1: У меня еще своя корова есть, пеструха.
2: Так, вы куда молоко деваете? Ну, там масло из него делаете.
1: Делаю творог, масло, сметану. Я сама пью, своим родственникам отправляю.
0: Вот и дай свою корову, а чужую не трогай.
2: Так, ну, смотрите, Марина Тимуровна, вы признаете, что фактически, слово-то какое вот Олеся Матвеевна употребила, воровали. А воровство это что? Уголовное преступление.
0: Вот именно.
1: Так они тоже на моей частной собственности воровали клевер, который у меня растет.
0: А куда ей деваться-то? Куда? Если там трава не растет, куда? Все. Ты всю деревню...
2: Успокойтесь. Значит, что такое кража? Это тайное хищение чужого имущества. Умышленное, конечно. Вы говорите, клевер ваш воровали. Это делала корова лисицы открыто. Ваш клевер ела, да? То есть это как бы, ну, кража не считается. Ваши действия попадают под действие 158 статьи Уголовного кодекса. И если бы Олеся Матвеевна обратилась в полицию, то, скорее всего, в ваших действиях нашли бы состав преступления. И у нее, в принципе, остается такое право у юстиции. Вам это надо? Может, вы как-то договоритесь о какой-то сумме компенсации? Вычтите свой клевер вкусный, вы как-то там тоже подвинетесь по литражу упущенному. Может, вы договоритесь?

0: Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Армении зафиксировали рост зарплат сотрудников детских садов. В Казахстане создают новую точку притяжения для горожан. А также новости из Беларуси и Таджикистана прямо сейчас.
0: Армения.
1: С 1 мая в Ереване на 20% выросли зарплаты сотрудников муниципальных детских садов. Изменения коснутся более 1000 воспитателей. Новшество изучила Наира Бадалян.
2: Нарине Асатрян детей очень любит и профессию воспитателя выбрала осознанно. За 10 лет ни разу не пожалела, хотя каждый день работает с колоссальной отдачей. Теперь ее усилия будут еще и социально защищены. Оклад воспитателя в столице Армении превысит 200 тысяч драмов или чуть больше 40 тысяч рублей. Такой уровень дохода откроет педагогам доступ к полноценной медицинской страховке. Воспитатель детского сада Нарине Асатрян рассказала.
3: Работа с детьми требует безграничного терпения. Для нас это повышение не просто цифры, а признание значимости нашего труда. Когда ты спокоен за свой быт и здоровье, ты можешь полностью посвятить себя детям.
2: Соблюдать баланс между качеством образования и условиями труда – приоритет для городских властей. В этом году у мэрии Еревана появилась возможность увеличить оклад воспитателей дошкольных учреждений. Заведующая детским садом Асмих Саркисян считает…
4: Эти перемены удержат в системе опытных наставников и привлекут молодежь. Повышение зарплат не только поощрение действующих сотрудников, но и хороший стимул для профессионального роста и свидетельство того, что наш труд оценивается по достоинству.
2: Реформа системы образования в Ереване идет по плану. Мэрия столицы последовательно увеличивает расходы на социальную помощь. Это обеспечивает достойные условия как для детей, так и персонала. Начальник управления общего образования аппарата мэрии Еревана Маргарит Хачатрян отметила.
5: Сказать, что этим повышением мы полностью компенсируем те усилия и эмоции, которые вкладывают педагоги, будет неверно. Но наши шаги сделают работу в муниципальных садах престижной и, главное, социально защищенной.
2: Повышение зарплат также позволит воспитателям стать участниками системы всеобщего медицинского страхования. Мэрии уверены, такая поддержка мотивирует педагогов. Ведь когда они социально защищены и спокойны за свое здоровье, они полностью посвящают себя детям.
0: Казахстан.
1: В Петропавловске создают новую точку притяжения для горожан. На озере Пестрое реализуют масштабный проект экопарка. Сейчас здесь идут активные работы. Там побывала Анна Куликова.
6: Проект экопарка – один из самых масштабных для города за последние годы. Его общая площадь – 41 гектар. Территорию полностью благоустроят. На 170 метров расширят и обновят пляжную зону. Проложат пешеходные, велосипедные и беговые дорожки. Создадут детские и спортивные площадки, рассказывает дизайнер проекта Надежда Седнева.
7: Основная идея –

0: Это притяжение людей, притяжение горожан к данному месту. Оно будет сочетать в себе несколько локаций, несколько зон, направленных на то, чтобы людям было комфортно находиться, комфортно гулять, заниматься спортом, проводить активное время.
1: Особое внимание озеленению. В минувшие выходные с участием президента Казахстана по телемосту здесь высадили 200 деревьев. В дальнейшем зеленых насаждений станет еще больше. Они создадут естественный барьер от шума и пыли с дорог. Парк будет работать круглый год. Летом пляжный отдых, в остальное время прогулки и активные виды спорта. Для безопасности отдыхающих здесь установят современные системы освещения, говорит пресс-секретарь Акима Петропавловска Тимур Жуманов.
2: В настоящее время завершены демонтажные работы, ведется расширение парковочной зоны, посадка деревьев и устройство пирса. В ближайшее время начнется укладка брусчатки, далее обустройство вело- и беговых дорожек.
1: Работы разделены на два этапа. Первый планируют завершить в этом году, второй в 2027. В результате здесь появится современное общественное пространство, которая гармонично впишется в природный ландшафт озера. Специалисты заверяют, строительство экопарка не повлияет негативно на флору и фауну озера.
3: Таджикистан.
4: Международный форум в Душанбе объединил участников из 100 стран. Мероприятие организовал Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана. Там побывала Зарина Абдуназарова.
5: Программа форума крайне насыщенная. В рамках него пройдет больше 20 международных конференций и мастер-классов. Также для участников организовали вечер дружбы и фестиваль национальной одежды. Особое внимание уделили экологической повестке. Гости смогут принять участие в акции по посадке деревьев дружбы. На самой же церемонии открытия участники говорили о роли международного партнерства. Говорит Николай Синяк, вице-президент университета управления ТИСБИ.
6: Весь мир стремится обеспечить устойчивое развитие и изучает тренды, которые сегодня важны для того, чтобы и Таджикистан процветал и развивался. И сегодняшний уровень я вижу как чрезвычайно высокий. И очень рад, что Международный университет туризма организовал такое мероприятие.
5: Форум начался с саммита ректоров зеленых университетов. Говорили о развитии академической дипломатии и запуске совместных образовательных, научных, инновационных проектов. Итогом стало принятие декларации о развитии подобных университетов и поддержке в сохранении окружающей среды. Это значимо, уверен Рафик Мударисов, заведующий кафедрой туризма и сервиса университета Межпарламентской ассамблеи Евразэс.
7: Важен, наверное, не столь разнообразие экологического туризма, а столь важно сохранение природного наследия той местности, где мы приезжаем. Поэтому я за экологию туризма, сохранение окружающей среды. И мы будем всячески стараться к тому, чтобы сохранить и биоразнообразие, и горы, и реки, и озера.
5: Обучение иностранным языкам играет ключевую роль в развитии туризма, поэтому этой сфере также уделили внимание. Особый акцент сделали на влияние цифровизации искусственного интеллекта, которые меняют подходы к обучению и делают его более эффективным, говорит Ирина Исаева, участница форума из России.
8: Технологии могут быть эффективно использованы для того, чтобы обучать детей правильным речеповеденческим моделям, правильно эмоционально реагировать на иностранном языке и в целом развивать коммуникативную культуру.
5: Форум охватит всю страну, но самые масштабные мероприятия пройдут на юге страны, в Хатлонской области.
3: Беларусь.
4: В Беларуси выбрали варианты тестовых работ для централизованного экзамена. Отбор был справедливым и бесконтактным. Екатерина Дорошевич узнала детали подготовки к вступительной кампании.
9: Выбор заданий для централизованных экзамена и тестирования проходил в строгой секретности. Процесс почти полностью автоматизирован. Специальная программа проанализировала около 8000 заданий по каждому предмету и составила 5000 вариантов. Позже с помощью выборки компьютер сформирует окончательные 5 вариантов. Методист их только приведет в должный вид, говорит директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
10: Любое задание, которое выносится на С или ЦТ, полностью соответствует школьной программе. Предварительно министром образования утверждает соответствующую спецификацию, на основании которой уже мы разрабатываем соответствующее задание, тестовый материал.
9: За ходом подготовки к вступительной кампании следит и государственная комиссия. В этом году она начала работать по-новому. На первом этапе взяла под контроль вузовские олимпиады, победители которых поступают в университеты без экзаменов, говорит зампремьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.
11: все, что касается здесь тестирования, формирования заданий, их поступления, распределения. Да, вот здесь вот вроде как все механизировано. Важно, чтобы ни на какой другой стадии не было никаких таких способов введено для того, чтобы кто-то смог поступить не совсем заслуженно. Поэтому я думаю, что вот те много лет, которые глава государства контролирует этот процесс, все-таки, мне кажется, дали очень серьезный результат. Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что реально справедливость на вступительной кампании обеспечена.
9: Новшества ждут и школьников. Вместо серии номера паспорта в бланке централизованного тестирования теперь нужно вносить свой идентификационный номер. Выносить любые записи из аудитории запретили. Обновили требования к калькуляторам на экзаменах по физике и химии. Теперь школьникам можно будет использовать только однострочный прибор. Он выполняет простейшие функции сложения, вычитания, умножения, деления или извлечения квадратного корня. Вступительная кампания в Беларуси стартует в конце весны. Первый централизованный экзамен пройдет 26 мая.
3: Казахстан.
4: Теперь за порядком в школах Алматы следят роботы. Такой пилотный проект запустил департамент полиции. Тонкости выяснила Тамара Зарипова.
12: Робот оснащен камерами и датчиками. Он передвигается по маршруту и фиксирует все происходящее. При выявлении подозрительной ситуации сигнал мгновенно передается специалистам. По виду устройство напоминает собаку. Разработчики даже дали ему имя – Актимир. Его корпус выполнен из авиационного алюминия, что делает конструкцию прочной и при этом легкой. Робот вращается на 360 градусов, распознает препятствия и движение людей. Функционирует он как автономно, так и под управлением оператора, отмечает инженер Аллас Авалис.
13: Например, если два раза нажать кнопку R2, робот встает на передние лапы. Также можно запрограммировать движение. Это такие команды, как «садиться», «вставать» и другие.
12: Кроме того, одна из функций робота – фиксация агрессивного поведения и признаков задымления. Появление такого помощника вызвало у школьников живой интерес. За его перемещениями следят на переменах. Для многих это первый опыт взаимодействия с подобными технологиями, рассказывает преподаватель гимназии номер 36 Едил Жетписов.
14: Им интересно наблюдать за его работой, взаимодействовать с ним. Это повышает мотивацию к обучению и делает уроки более практическими.
12: Проект работает в пилотном режиме. Если он покажет эффективность, такие цифровые патрули могут появиться и в других школах города.
4: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
3: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

Менять мой образ жизни, я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен, но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь я

если ты со мной, я готов на все. Пусть даже мне придется вылезти из кожи вон. Знай, у тебя не будет нужды ни в чем. Всегда прикрой своим сильным мужским плечом. Не обещай.

0: солнце.
1: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.

Радио Мир. Весна. Хорошо звучит. На Радио Мир.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 26. В Екатеринбурге облачно, плюс 18. В Казани малооблачно и плюс 25. В Тюмени малооблачно и 19 со знаком плюс. В Ижевске переменная облачность, плюс 20. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске облачно и до плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность, 15 со знаком плюс на термометрах. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Владивосток присоединился к масштабному всероссийскому флешмобу «Поем Катюшу вместе». Сотни студентов, преподавателей и просто неравнодушных представительниц прекрасного пола с именем Екатерина исполнили легендарную песню на территории кампуса Дальневосточного университета. Самой маленькой исполнительнице на площадке было всего 5 лет. Вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, является низкой. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Эксперты ведомства отметили, что скорость генетических изменений у хантавирусов не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции. В Кемеровской области задержан 66-летний житель села, который в ходе ссоры ударил знакомого мачете по лицу. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает Следственный комитет России. Между пенсионером и его приятелем вспыхнул конфликт. В разгар ссоры пожилой мужчина схватил мачете и ударил им оппонента по лицу. Пострадавший получил глубокую резаную рану и был госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны. В Великобритании вынесен новый приговор кладоискателю. Как пишет BBC, он нашел сокровища викингов, попал из-за них в тюрьму, пустился в бега и жестко избил друга, обвинившего его в краже золота и драгоценностей. Общая стоимость находки оценивается в 300 миллионов в перерасчете на рубли. Бывшие друзья не стали декларировать сокровища и попытались тайно продать их коллекционерам маленькими партиями. Несмотря на предосторожности, об этом узнали в правоохранительных органах. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

дышу, умирая. История такая, а может, такой нет.

Мир. Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Погода. Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 26. В Екатеринбурге облачно, плюс 18. В Казани малооблачно и плюс 25. В Тюмени малооблачно и 19 со знаком плюс. В Ижевске переменная облачность, плюс 20. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске облачно и до плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность, 15 со знаком плюс на термометрах. Возможен небольшой дождь.

с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобою скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России штрафы за поджигание сухой травы начинаются от 5000 рублей. Максимальная санкция для физлиц – 15 тысяч, напоминает МЧС. Должностные лица могут получить штраф до 30 тысяч, юридические – до 400. Если огонь нанес ущерб чужому имуществу, то размер штрафа увеличивается в 8 раз. Пал травы стал причиной большинства нынешних природных пожаров. По данным авиасохраны, в 9 регионах действовало 16 очагов возгорания. Самая сложная обстановка с ними – в Тыве. Столичный аэропорт Шереметьево начал тестирование системы биометрической идентификации пассажиров. Программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем, в том числе к единой биометрической системе. Это позволяет распознавать людей по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После запуска системы в эксплуатацию пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта. В Якутии ученые обнаружили потомков человека, который жил несколько тысячелетий назад. Захоронение воина ранее нашли недалеко от Якутска. Останки принадлежали мужчине средних лет. Он мог быть кочевым охотником-собирателем. Богатая экипировка воина показала, что мужчина мог принадлежать к элите. ДНК-тест находки совпал с геномами современных сибирских народов, которые живут на Дальнем Востоке. Ближайших родственников нашли не рядом с местом захоронения, а на Камчатке и Чукотке. В Москве в эти выходные будет прохладно. Пришедшая в регион жара постепенно покинет его. Город и область накроют облака. А температура воздуха опустится чуть ниже климатической нормы. В пятницу ожидается плюс 15 градусов. Ранее стало известно о том, что к выходным в Москву придут легкие черемуховые холода. А в День Победы погода будет нелетной. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

страшной болью. Как могли разбить все, что звали мы любовью? Но дом наш опустел, и стынет ужин на плите. Ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты, просто взять и раствориться. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице. Ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раздумий.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 26, в Екатеринбурге облачно, плюс 18, в Казани малооблачно и плюс 25, в Тюмени малооблачно и 19 со знаком плюс. В Ижевске переменная облачность, плюс 20, в Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21, в Челябинске облачно и до плюс 20, в Москве синоптики обещают переменную облачность, 15 со знаком плюс на термометрах, возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Полеты гражданских лайнеров находятся на особом контроле у Министерства транспорта и Росавиации. Несколько российских аэропортов не принимают и не отправляют рейсы. Это, в частности, аэрогавани Москвы, Калуги, Тамбова и Сочи. В аэропортах московского региона на вылет в четверг задержалось около 30 рейсов. Службы аэропортов работают в усиленном режиме. Пассажирам раздают воду и мягкие коврики. Работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ. Так, школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику и справочные материалы, кроме разрешенных. Нельзя также фотографировать бланки, переписывать задания в черновики и передвигаться по школе без сопровождения организаторов. Спрос на картографов в России продолжает расти. Причиной тому стали участившиеся отключения интернета, сообщает агентство ТАСС. Продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, а потому к работе привлекают специалистов профильных вузов. Рыбы могут дремать днем, подобно людям. Это выяснили ученые из Института Макса Планка. Они впервые обнаружили у рыб сложную структуру сна. Она напоминает сон человека. Команда выявила 4 состояния сна. 3 из них сопровождались характерными движениями глаз, а одно нет. Особенно ученых удивило состояние, которое почти всегда возникало днем. В этой фазе рыб было особенно трудно разбудить. Активность их мозга заметно снижалась. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.